0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Кариока Дольрис Монтейру родилась 21 октября 1934 года. Где? В Рио-де-Жанейро. Опять мы с вами в дебри, в гущу, в чащу полезли бразильских музыкальных джунглей. До сих пор Дорис здравствует. И что интересно, выступает 87 лет. Почему она? Да потому что это величайший голос 50-х, 60-х, 70-х годов бразильской эстрады. В 15-летнем возрасте она начала свою карьеру, победив в аналоге сегодняшнего голоса. Но тогда народ голосовал не по СМС, а письма писали на бумажке ручками. Она считается одной из самых выразительных певиц в переходе от самбы «Кансао» к «Босанове» начала 50-х годов. «Афейра».

Пантера снялась в 8 фильмах, получив в 1953 году награду за лучшую женскую роль. Помогла создать таких композиторов, как Антонио Карлос Джобим, Фернандо Сезар. Записав более 20 пластинок еще на 78 оборотов и 20 лонгплеев. Детство у Дорис было бедное, но родители все отдавали, чтобы девочка училась и развивалась, освоила французский язык. Кстати, песня, с которой она победила в конкурсе, исполняла на французском языке. 8 лет работала певицей, с которой она победила в конкурсе. Исполняла на французском языке. 8 лет работала певицей в оркестре на национальном.

2010 году Дорис Монтеро вместе с саксофонистом Аурино Феррейрой была отмечена на аллее славы Ипанемы, ну, типа бразильская аллея звезд. Музыка Монтеро является наследством бразильской культуры, и поэтому ее надо изучать, писал про нее Руи Кастро, известный бразильский писатель. 87 лет она по-прежнему поет, живет в своей квартире в Копакабане. Некоторое время назад она решила перепеть «Fechum Meisus Oichos» — песню со стороны «Б» своей первой пластинки, выпущенной в 1951 году.

Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

слышишь? Отражение дрожит, уплывает в миражи лодка.

или ружье, записаться бы в твое племя и махнуть куда-нибудь, только жаль не обмануть время.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

Хищная пуля иглой пронзила плоть. Сколь не проси тепла, только вселенский дождь. Смачную дулю кажет с небес Господь. Сколько забыто лиц, голосов и строк. Денег пропито и стоптано сапог. Сколько крестов высится вдоль дорог. Разум и сердце сошлись на кулаках. Кроют друг друга, орут о былых долгах. Сердце колотит, разум идет в отмах. Злоба и жалость вошли одна в одну. Перемешались, неясно что к чему. Только осталось, что волком выть на луну. Сколько не сыпь на открытые раны соль. Сколько не жалуйся на головную боль. Сколь показушно не шастай по снегу босой. И ищет душа разгонной полосы. Полночь, на башне все ярость не бьют часы. Жутко и страшно воют цепные псы. Раньше казалось, что солнце впереди. Самую малость, лишь руку протяни. К черту усталость, надо вперед идти. Нынче же радость возня в четырех стенах. Стены внушают удушливый, липкий страх. Выйти нельзя, бесы стоят в дверях. Разнообразен душевный мазохизм. Кто-то в подъезде на брючном ремне повис. Кто-то по пьяни осваивает карниз. Старый кудесник вращает мазохизм. Кто-то в подъезде на брючном ремне повис. Кто-то по пьяни осваивает карниз. Старый кудесник вращает хрустальный шар. Он превращает...

мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. И ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

Он вышел из дома в 4 утра. Опять не спалось, из похмелья тошнило. Не помнил бедняга, что делал вчера. И стены давили, как скосы могилы. И дверью подъезда он хлопнул, что сил. Оскалился, сплюнул в соседскую клумбу. С асфальта окурок поднял, закурил. Отчасти спаситель, отчасти Иуда. Минут через 5 подошел к гаражу. Ругнулся неслышно и отпер ворота. Достал из подвала в брезенте сайгу. Пора этот мир мне слегка доработать. Купил карабин он на рынке давно, но только сегодня созрел 100%. Небрежно засунул его под пальто, сжал зубы и двинулся в сторону центра. Чему удивляться? Чума городов планету практически напрочь убила. Наш шарик несчастный совсем не готов противостоять разрушающей силе. Загадили реки, озера, моря. Поля превратили в помойки и свалки. Асфальтом покрыта сырая земля. Газоны пустили под автостоянки. Леса вековые идут под пилу. Вгрызаются в почву клыки теплотрассы. Тайга отступает в истории мглу под натиском грозной финансовой массы. И люди звереют в своих городах, на желчи сходя в меблированных клетках. Здесь каждый второй с головой не в ладах, со смертью азартно играет в рулетку. Когда и какой кровопийца решил, что все, что простому двуногому надо, от силы 16 квадратных аршин, и то при особо удачном раскладе. Плодитесь! Плодитесь! Ведь миру нужны налогоплательщики, слуги, солдаты! Куда? Для чего? До какой же поры? Даешь население в 100 миллиардов? Общайся! Будь в курсе! Сиди в соцсетях! Достигни успеха! Будь вечно на связи! В дуге электрической, в гамма-лучах, с растущим в прогрессии сдвигом по фазе. Агрессии градус крепчает в крови. Психоз нарастает, под ложечкой ноет. Еще голова постоянно болит. Тревога, граничащая с паранойей. Питаемся химией, дышим дерьмом. Нельзя в тишине полежать на кровати, поскольку в гуденье и шуме живем. И как тут, скажите на милость, не спятить? А что ж наш герой? Первым в офис придя, магнитным ключом распечатал он двери. И жопу не поднял охранник лентяй. И не обыскал, поленился проверить. Начальский коньяк приложил из горла. В рабочее кресло уселся удобно. Направил на вход злое око ствола. От страхов, долгов и морали свободной. Вот лиц зажужжал. Долго ждать не пришлось. Потом голоса и шаги в коридоре. Решимость и ярость пронзили насквозь. Хлебнул он еще и затвор передернул. Не тратя на глупые выкрики слов, смеясь, как над свежей забористой шуткой, палил по начальству, что портило кровь. Коллегам, охранникам и секретуткам слетелись менты, МЧС и ОМОН. Закрыли для выхода двери и окна, прогнали зевак, отцепили район. Момент сторожат для захвата пригодный. Но штурма стрелок дожидаться не стал. Средь крови и трупов расправился гордо. Последний

патронник дослал и черное дуло упер в подбородок. 15 убитых и раненых 5. Итог этой будничной офисной бойне. И стало планете чуть легче дышать. Вертеться ей стало немного спокойней.

Все решено отныне. Никаких обещаний по синей дыне, никаких разговоров жаром о пустяках, никаких.

С утра раннего на работу спешит, устала от жизни, в мечту больше не верит. Некогда горячая, теперь холодная душа, ее нежная рука стала сильная.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: На работе сидел, и что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитативом сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

ты не весел? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

Если меня не будет рядом, поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом,

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не фарма.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сложно охарактеризовать этот стиль. Вот вы когда-нибудь вбивали столбы для забора в землю кувалдой? Представьте, остается последний столб. Кувалда уже выпадает из захреневших от работы рук. Дождик начинается, а тут, твою мать, какой-то зараза камушек внизу, в земле, ниже столба. Не дает забить эту хреновину до конца. Ярость, с которой сталкивается работник, ничто по сравнению с музлом этого стиля.

Первый альбом, выпущенный в этом стиле, был альбомом группы Korn в 1994 году. Многие думают, что поорать каждый может, а вот и не каждый. New Metal – это очень техничная и сложная музыка. Специализированная техника вокала, пение, рэп, скриминг и гроулинг, а ломанные рифы, атака заставляют слушателя поломать мозг. Давайте поломаем его с Джинджер, коллектив из Донбассу, можно сказать, наши.

0: Да, девочка. А как вы думали? А кому сейчас легко? Вы слышали, насколько мелодичной может быть тяжелая музыка? Предубеждение насчет металла – вот что сидит в головах у народа. Ведь на самом деле людям надо избавляться от плохих эмоций, демонов внутри себя. Некоторые берут бутылку, некоторые ширяются, а металлисты сломятся. Так что тяжелая музыка – это отдушина для бяк в мозгу. Limp Bizkit, Rolling.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер, 21.01 на наших зеленых системных, с вами диджей Зухер, с вами боевой хомячок, абсолютно зло Коляновна, фрекенбок.
3: Всем привет.
2: Вот, у нее имя все длиннее и
3: да
2: длиннее.
3: Да трындец, скоро не умещаться будет.
2: С каждым сезоном прибавляется какой-то кусочек к ее имени. В эфире очередная программа «Неформатный миксер», ибо сегодня среда. Ибо 21.00. И вообще, друзья, сегодня день радио. Поэтому давайте уже, блядь, поздравляйте нас, любимых. Поздравляйте
3: давайте,
2: нас,
3: давайте.
2: Любимых.
3: Вот. А ты меня будешь поздравлять?
2: Да, конечно, зайчик. С днем радио тебя.
3: Тебя тоже.
2: Я тебя сегодня за это не изобью. Не изобью
3: Чё?
2: Ногами.
3: Ты же и будешь спать из-за этого. Потому вот. Что и праздник, и на полу.
2: Итак, друзья, сегодня, да, мне разрешили спать в ногах госпожи. Вот, буду я сегодня не на полу. Привет всем, привет, друзья, вас очень много. Я вижу, прям все собрались. Так, сейчас я попробую вернуться к верху списка. Очень вас много тут, очень прям. Вот, госпожа Точилина, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня не вы, моя госпожа, сегодня у меня
3: да,
2: жена.
3: Да, сегодня я, все остальные не вы.
2: Джейсон, приветище тебе, Родик, здравствуй, дружище, тебя, кстати, тоже с днем радио, ибо ты... У нас как нельзя, как никто иной, прям вот совсем попадаешь в этот праздник. Стрела, Морфея, обеим ипостасям приветище вам, и Сашке, и Светке. Андрюха, здравствуй, дружище. Серега, он нарисовался, привет. Кто там у нас еще? Серега, Ставроград, здравствуй. Так, Ник, как тебя зовут, дружище? Напиши, ненавижу я вот эти вот кликухи. Пишите имена, ненавижу я по кликухам общаться. Пишет вот всем привет из Питера. Так, далее, кто там? Все, у меня перестал Дискорд работать. Что за моб вашу ять? Что за моб вашу ять? Все, зависла эта тварь. Ладно, пусть он пока отвисает. Друзья, вернемся мы все-таки к прошлому миксеру. Здороваюсь со всеми оптом, потом уже буду по ходу пьесы подбрякивать мое вам трямы здрасте. Я вот сейчас сделаю следующее. Я на самом деле хотел это сделать сразу, прям вот после прошлого эфира, после миксера. Но решил, пущай повоюют. На самом деле это был подлый такой шаг с моей стороны, потому что, ну, давайте будем честными. «Стрела Морфея», М17 и группа «Фильм» — это три группы. Три группы, которые все втроем агитировали за свой трек, и поэтому как бы выставлять трек на голосование с общими, как это называется, правами, ну, нечестно это, нечестно по меньшей мере. Поэтому, друзья, я вам просто так отдаю победу. А просто так. Я, в принципе, был готов это сделать и в тот раз, но хотелось мне борьбы в голосовалке, вы знаете, как я ее люблю. Вот, соответственно, трек «Такая жизнь», он у нас так и так. Победитель, он изначально был задуман как победитель, а я как подлая сволочь заставил ребят бодаться. Во, отмер у меня Дискорд. Вот, поэтому, соответственно, первую строчку лидеров мы убираем, потому что они были изначально задуманы как победители. Вот, и у нас остается первое место, забрали Квенди со своим Эдельвейсом, и забираю ее в ништяки группу «Вавилон». Ну, прям вот очень они меня раскачали хорошо. Соответственно, сейчас мы ставим три трека нон-стопом. Я их немножечко подрежу, подмиксую, потому что это очень долго будет три трека слушать. Не обижайтесь, музыканты. Вот, ну и, собственно, продолжим. Поехали, а я пока почитаю ваши приветствия в Дискорде и во ВКонтакте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет. Привет всем, кто еще не получил своих приветов. Ребят, вас очень много. Давайте я вот персонально поздороваюсь с Ванькой Приваловым, потому как его я вижу прямо сейчас вижу. Вот, спрашивают, что за песня сейчас играет. Это только что отзвучала группа «Вавилон» со своими половинами. Очень они меня торкнули, забрал я их прямо в ништяки. Сразу. Так, Натаха вот подсуетилась, спасибо тебе, пишет Всемирный. Мы просто тут за эфиром в Дискорде общаемся. Кто не знает, можно нажать кнопочку общения в эфире. И когда играют песни, мы тут тарахтим между собой периодически. Не всегда, но периодически. Вот, мы тут с Серегой выясняли, почему Всемирный день радио. И вот Натаха нам нарыла. Провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в этот день в 1946 году было создано радио ООН. К Попову не имеет никакого отношения. Вот так вот. А я был уверен, что это потому, как Попов отправил сам себе телеграмму. Ну да ладно. Все равно он всемирный, и пусть он будет у нас всемирным. Так, ладушки. И чего? Все мы рассказали, нет? Колян сказал, что уйдет от меня.
3: Монастырь мужской.
2: Вот сволочь. Юрка, привет. Нарисовал вас Юрик Блохин. Поздоровайся, говорит, со мной. Всем похер, а мне приятно. Ну, здорово тебе, Юрец. Едем, давайте мы... Я сегодня раздвигал треки по сетке сам. Потому что Коляновна забила, она играла в маджонг и сказала, я очень занята, давай рули сам. Вот, поэтому расставлял я сам, и я, знаете, как поставил издалека. Вот прям мы начнем с Новосибирска, потом чуть поближе-подальше, и потом уже переберемся ближе-ближе прям совсем к нам. И начнем мы сегодня с группы «Чубак и штурмовики». Давно у нас они уже на неформатке присутствуют, но очень давно они не загружали свежих новых треков. И тут вот я их увидел, даже слушать не стал, честно говорю, просто сразу взял в эфир, потому как пора бы уже. Ну, раз появились ребятушки, значит, надо это дело нам как-то прям сразу же и подловить. Итак, про себя у них написано следующее. «Чубак и штурмовики» — это зажигательная банда из Новосибирска, играющая ска-панк в лучших его традициях, а также умело смешанный с другими жанрами. Коллектив образован в 2012 году, но на счету группы уже несколько студийных релизов, десятки ярких отыгранных концертов и т.д. и т.п. Вот, дальше, кому интересно, почитайте по ссылочке, которую я сейчас кину, и во ВКонтакт, и в Дискорд. Анжелка, приветище тебе. И, собственно, чего? Поехали, ставим, слушаем. Новосибирск, «Чубак и штурмовики», трек называется «Детство». Ссылочки сейчас везде раскидаю. Кстати, музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои сообщества, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Человек Анатолик, здравствуй! И жене твоей приветище тоже. А итак, поехали, ставим, слушаем. «Чубак и штурмовики», Новосибирск, «Детство». Поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:20 на наших зеленых системных. И смотрите, у нас отзвучала первая группа сегодняшней восьмерки. Это были Чубак и Штурмовики из Новосиба, ребята. И я говорю, а что-то их нету нигде, а потом прикинул так, у них же сейчас 26 часов 20 минут. Вот, поэтому, как бы, ребята, скорее всего, спят и будут слушать в записи за эфиром. Мы вот тут потрепались в Дискорде, Юрец предположил, что такое вот нормальное скау, ребят, получилось, что свое они чего-то туда привнесли. Ну, не знаю, мне судить сложно, потому что для меня что панк, что ска, наверное, все-таки очень, как это сказать, очень однообразно для меня звучит. Я не говорю, что весь ска и весь панк одинаковый, нет. Вот именно у меня в голове они все звучат одинаково. Вот, касаемо Чубак со Штурмовиками, вполне себе неплохо все отзвучало. Все грамотно, все сведено хорошо. Ну, не моя музыка, ну что я сделаю? Как бы ругать, хвалить не буду, дабы не наговорить глупости. В плане, в техническом все хорошо. Вот, буду читать комментарии. Так, вот Рустам у нас написал во ВКонтакте, что была такая Ригонда. О чем он? А, я понял, это он про гифку. Рустам, привет тебе. Стрела Морфея пишут: бодрое начало программы, интересная песня, такая радостная, но с глубоким смыслом и налетом грусти. Все же. Что там у нас? Сейчас я сейчас все-таки поднимусь к тому моменту, когда начали писать. Вот, госпожа Точилина вот пишет: какая милая скашная труба в начале, прям ух. Колка, дружище, здравствуй тебе. Здравствуй, дорогой, пишет: долго вступают. Ну, понимаешь, ска — это такая музыка, как и панк.

там и все, и уже конец трека. Поэтому, как бы, ну, надо растянуть. Надо растянуть. Так, Ник Уан пишет, как-то скапанка вообще мало в последнее время стало, жалко. Жалко стало. Ну, почему мало? Их, в принципе, много, но я... Ну, это лично мое мнение. Я так считаю, что они просто разбрелись по кабакам, по барам, вот, ударились в каверы. Ну, по крайней мере, много групп, которых я вот знаю лично, когда они начинали как ска-группы, а закончили каверами в барах. Потому что, видимо, все-таки финансовая сторона больше вставляет, поэтому их стало мало. Ну, это мое мнение, может, я ошибаюсь, не знаю. Так, Родик пишет, приятно звучат, словно дискотека начала 90-х в школе, ностальги ЖПГ. Ностальжи ЖПГ. Что такое? Что такое ЖПГ? ЖПГ. Так, госпожа Точильна пишет, похоже на Элизиум, но свежее по вокалу. Телехов, прости меня, тебя я безоговорочно люблю. Нет, Телехов тебя не простит. Все, хана тебе, хана. Так, Андрюх пишет, один из любимых жанров, но тут, скорее всего, рок, чем ска. Музло явно заходит. Слайк пишет, вот, хорошо песня заходит, только мне лично чуть не хватило инструментов в припеве. Ванек пишет, отличная композиция, слова интересные, музон задорный, духовые в тему, плюсик будет. Так, так, стрелу Морфея зачитал, Юрка написал, зашло, сын пляшет, значит, гуд. Натаха пишет, скромненькие такие чубаки, можно поэнергичнее, причем инструменталов. Царь Зухер, это что такое? Что это было? Что это? Где царь? Где царь? Накал его. Так, что там у нас еще? А, у них вот 0121 написал Анатолик. Слушай, а почему я решил, что Новосиб плюс 5? У нас Новосиб с Красноярском, они разве не на одной этой часовой волне? Мне почему-то казалось, что у них плюс 5. Так, Зульфира пишет, юху, получилось, всем привет. Привет тебе, приветствуем нового дискордовского слушателя на волнах неформатки. Так, Ставроград, Серега пишет, ска, панк, метал и много чего еще. Не мой размерчик и слишком сильно для меня. Ну, надо попросить ребят, чтобы специально для Ставрограда записали альбомище, чтобы вместо ударной установки использовали что-нибудь прям эпичное. Например, алюминиевый 40-литровый бак. Вот, и вместо всех остальных инструментов доска для стирки, такая вот трыкалка, и гитару, и все. И тогда будет не слишком стильно, будет хорошечно. Так, что там у нас еще? А, вот, царь Зухер приказал молчать всем в общении за эфиром, потому и царь. Ну, а что делать? Ну, если вы сейчас тут все галдеть начнете, вы же в эфир полезете, и мне придется вас всех вырубать, а лучше сразу порядки установить, чтоб слушались. Так, давайте группу «Так-то» орет. Аннушка, подожди, дорогая, все будет в свое время. Так, Настюха, привет, пишет, у нас разница час с Новосибом. Ну, я не знаю, у меня почему-то, я думал, что они на той же волне, где и Красноярск. Так, что там еще? На чемоданах вместо ударных концептуально. Ну, чемоданы, ну, да, тоже можно, только тогда туда надо накидать шелухи от орехов, чтобы звук был прям вот совсем брендовый. Ладно, едем дальше, друзья. Далее у нас товарищ... Так, я закрыл Чубаку, да? У нас тут далее Гадун. Гадун Алексей. Город Донецк. Про себя написано композитор-исполнитель Гадун Алексей. Все, больше ничего не написано. Трек называется «Мы живем». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте. Вадимка, приветище тебе. Привет, дорогой.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21.31 на наших зеленых системах. Абсолютное зло Коляновна Фрекенбок приволокла яблочки. Она тут заявила, надо же их жрать.
3: Они портятся.
2: Они же портятся, почистила. А их вот реально надо не грызть, а топором рубить. Сперва их рубить топором в кашу, а потом ложкой есть. Итак, друзья, только что у нас отзвучал Годун Алексей, трек «Мы живем». Так, Саня Иванин у нас нарисовался, пишет «Тверь на связи». Никитка пишет «Гатчина». Вот кто у нас, кто вот этот человек, Никкон, Никитос. Никитос, переименуй себя в Дискорде. Ну, ненавижу я эти собачьи клички. Что у вас за мода такая, не знаю. Так. И чего? Давайте я возвращаюсь в Дискорд и начинаю читать комментарии. Так, Стрела Морфея вот бздынькает за день радио. Ну, мы сегодня чайком. Мы сегодня чайком и деревянными яблоками, ибо бухать не на что. Будем день радио отмечать 23 февраля. Так, Андрюха. Когда моя жена притащит домой денег, тогда мы будем отмечать день радио и 23 февраля все сразу. Так, Андрюха вот спрашивает, бывают ли какие-нибудь алкаши наши нижегородские трезвыми? Ты знаешь, они бывают. Они буквально в среду до этого, они каждую неделю ждут и в среду нахеракиваются. Но на самом деле молодцы. Что, нам хоть веселее с ними так. Так. Ставроград Серега пишет, вот Годун это сугубо сатанинскими облогами к песням. Эстетика, конечно, не годунская, если так. Не понял я, Серег, о чем ты это? О чем это вообще была фраза? Это ж фамилия такая. Так, далее, я добираюсь, тут у нас вот пошли, флешмоб у нас начался, кальяны пошли, а кальяны правильно заряжены? Кальянчики, так, Аннушка пишет, что в гости-то не зовете, ну, сейчас позовут, ты просто напиши территориально, откуда ты, вот, они сразу прям сейчас прикинут в чате, кто ближе к тебе, и начнут тебя зазывать. Так, Слайк пишет, не понравилась песня, особенно по словам, слишком сиюминутная и слишком в лоб, музыка какая-то однообразная. Никитос пишет, даешь рок и кальян. Джейсон Присли пишет, неплохо, вкатило аж до пяток. Ты про фотографии с кальяном или про песню? Ты как-то вот обозначись, потому что когда вкатывает до пяток, прям вот не верится, что ты про музыку пишешь. Так, Колка пишет, хрен его знает, может, на живике воспринял бы монотонно как-то. Ванек пишет, как-то маловато музыки, хотя, по-видимому, это задумка автора, а тема злободневная. Госпожа Точилина переименовала себя в госпожу Точилину. Все, прилипло. Эй, Бобик сдох. Текста пишет, многовато. М17 колку яростно плюсует яростно колку. Драйвово есть зацепки, но не айс. Вот, и Джейсон, расставляй запятые по-русски. Что ты, блин, казнить нельзя, помиловать. Андрюха пишет, а мне нравится песня по-особому спета. Пускай, может, немного некачественно, молодцы, с меня галка. Так, Натаха пишет, какая длинная песня, ответ вчерашнему передельщику-американца, который очень много телевизор смотрел. Стрела Морфея пишет, сложно сказать что-то о песне, задумка хорошая, но воплощения чего-то не хватило, наверное, не доиграли эмоционально. Вот. Так, как жить-то, кругом враги. 2000-е вспомнились. ранним чертом повеяло. Так, что там у нас еще? Тут, вот Юрец пишет, тоже не раскусил авторский замысел. И все, по теме, по-моему, все. Так. Вот пишет, что для того, что Зухеру, если, может быть, тебе и бриллиант принесли в подарок, но завернули его в использованную туалетную бумагу, то смотреть на бриллиант совсем уже и не хочется. Серега, ты видел бы, какие бриллианты все нам только не приносили. И смотрим, и ничего. Говно, оно только воняет, его и отмыть можно, не страшно. Так, вот, Никитос пишет, ребята, в первый раз с вами, и это очень круто, как на концерте, только дома на диване. Да, ты знаешь, вот еще бы бухать бы, и было бы замечательно. Ладно, все, все комментарии зачитаны, песня услышана. Как и ожидалось, зрители разделились резко пополам, и это нормально. Невозможно нравиться абсолютно всем, это абсолютно нормально. Едем дальше. Далее у нас гости с Украины. Так, сейчас я, во-первых, закрою. А, я уже закрыл Годуна. Вот, театр-студия Андрея Песнова. Там прям вот сейчас, кто хочет трэша, прям смело прикуривайте и идите нахрен от колонок. Будет такой зачетный женский хороший вокал. Ставроград тоже может закуривать и идти погулять, потому как он сейчас начнет писать про манерность и прочее. Вот. А я объявляю, театр-студия Андрея Песнова, «Белая река» называется трек, город Сумы. Ставим, слушаем, но вы не стесняйтесь, комментируйте. Ну что за хрень-то? У меня перестала работать кнопка. Еще разок. Нет, не хочет у меня Песно играть, представляете? Что за хрень-то за такая? Ну-ка, сейчас мы его попробуем прям принудительно. Я не пойму, то ли у меня прога зависла, то ли Песно не хочет играть. А меня кто-нибудь слышит вообще, нет? Да, походу, все вон там в афиге. Все там в афиге, все. О, заработало же, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:42 на моих зеленых системах. Тут на меня кипишует народ, что ты тут за эфиром не говоришь. Я просто так подозреваю, что из-за того, что я нажимаю вот эту кнопку в Дискорде говорить, может, у меня из-за этого все подвисло, поэтому я как бы стараюсь только по делу. Только по делу я чисто включаю, поору на всех, чтобы все заткнулись, и выключаюсь. А итак, ладно, только что у нас звучал театр-студия Андрея Песнова «Белая река». Сейчас я хочу... А я уже закрыл, что ли? Твою мать, ну что я... Что я за бестолковый человек такой? Вот. А, нет, нету ничего. А, вот, поет. Тут, кстати, у нас в Дискорде начались вопросы, кто поет. Поет Алена Романовская. Вот так вот. Финалист X-Factor, актриса театра Андрея Данилко. Вот так вот. Просто сопроводиловка. Обычно музыканты пишут сперва сопроводиловку, потом текст песни, а я поэтому поглядел текст песни, а донизу не докатал. Тут сопроводиловка вся, оказывается, была. Так, далее. Начинаю читать комментарии. Во-первых, для начала обновлю ВКонтакт наш тухленький. Кстати, друзья, кто еще к нам в группу не вступил, во ВКонтакте вступайте, потому что, во-первых, все ссылочки на голосовалки там появляются. Котиков мы не постим, не переживайте, спама от нас не будет. Вот. И я надеюсь, когда-нибудь ВКонтакт все-таки возьмется за ум, отомрет, и мы там опять начнем общаться. Ну, пока там неудобно. Да, пока удобнее в Дискорде. Так, возвращаюсь я в Дискорд. ВКонтакте никто ничего не понаписал. Вот у меня Дискорд подвисает конкретно. Вот. Когда кто-то делает квак, он замирает. Так, Джейсон пишет, аж за кое-что схватило. За кое-что тебя схватило. Конкретизируй, пожалуйста. Так, Ванек пишет, круто сделано. Мне прям с первых аккордов зашло. Колка написал, заебуха. Пошли вот тут предположение, что это Наргиз. Нет, я уже зачитал, кто это. Так, далее. Далее. М17 пишет, у Наргиз голос сильнее, но и этот голос тоже хорош. Серега, он проснулся у нас, приветище тебе. Пишет, клевый музон, мне нравится и не манерно вовсе. Респект от меня. Так, Джейсон пишет, голос хорош, ну прям очень. Андрюха написал, что нас пугали, мне такой стиль очень даже нравится. На канале Лирика много такой годноты и с удовольствием слушаю. Неплохо, очень даже неплохо. Здорово будет, если трек попадет в ротацию основного канала Неформатки. Ну, посмотрим, поборются. Пусть поборются. Анжелка пишет, очень хорошо. Юрец написал, а мне нравится, вполне норм. Госпожа Точилина пишет, видеоряд почему-то ярко представляется, очень активный. Саунд хорош. Стрела Морфея пишут, песня интересная, но сложная для нас в восприятии. Вокал интересен, задумка тоже, хорошо построена композиция, ощущение, что напоминает что-то. За вокал плюс, конечно. Так, Славик как особый нелюбитель женского вокала. Да, он нам часто в этом признается на эфирах. Пишет, я не особый любитель женского вокала, а правда изредка бывают радостные исключения. Но это не тот случай, не радостное исключение для меня. Ну, не знаю, что ты так прям. Натаха пишет, вот совсем неплохо, правда не современно, уже лет как 30. Такой стиль не актуален. Наташа, ну это эстрада, ну как тебе сказать? Ну почему не? Ну слушают же народ до сих пор Софию Ротару, да? Ну слушают. Анни Вески периодически выходит со своим артритом, поскачет. Слушают. Ну это вот из того же разряда, скажем так, для тех, кому глубоко за. Для нерокеров. Так. Вот, Серега Ставроград меня ругает, говорит, зря ты меня прогонял, зачетный поп-рок. И, кстати, я их приглашал к себе, но они пока, видать, не прочитали на неформатке почту, зачетный трек. Так, Вадимка пишет, качественно, качественно. Так, далее, далее, вот, достойный стиль и актуальный. Я поддерживаю, есть спрос, значит, актуально. Тын-тын-тын-тын. Так вот, Камоныч написал, современный братан, не сейчас песня была лучше. Я не понял. Сегодня я не на одной волне с Родиком, поэтому как-то так. Вот, и кто там ждал такты? Кто там ждал такты? Давайте там, вот у нас Аннушка, по-моему, и кто-то еще кричал, давайте нам такты в студию, такты в студию. Вот же они такты. Итак, сейчас я хапну ссылочку. А где они? Вот же они. Вот же они, эти такты. Так, копировать. Город Гатчина. Город Гатчина. Про себя ни хрена не написано. Вот. Собственно, все, что я про них знаю, это то, что это Гатчина, что называются они такты, и трек называется «С нуля». Ставим, слушаем. Вот Никитос пишет, мы здесь. Давай, Никитос, кидай ссылки на свою группу, там, на все-все-все, и сюда в Дискорд, и во ВКонтакт дублирую обязательно. А я, собственно, ставлю, слушаем, поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.53 на наших зеленых системах. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Фрекенбок Коляновна, которая сегодня полистывает смартфон. Она, в принципе, заняла сегодня балдетельную позицию. Нафиг, говорит, эфир, отдувайся сам. Вот, наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, Discord наше все. Пока. Пока наше все. Тут все актуальненько. Вот, как туда попасть? Опять же, в группе во ВКонтакте тема заведена. И ссылочка там тоже у нас на дискордовский... Как это назвать? Аккаунт висит. Добавляйтесь. В принципе, все у нас тут сейчас и находятся. Только что отзвучала группа «Такты», город Гатчина. И расскажу, как они попали. Попали они в эфир. Как они попали? Увидел я этот трек в разделе «Рекомендуем ознакомиться» на неформатке. Вот, ткнул. И вот прям сразу как-то шершавенько было. Вот честно скажу, когда только начал Никитос петь, я решил, что, наверное, сейчас очередная какая-то херня будет. Вот, а потом пошло, вкурилось, и нормально так, прям зацепило меня песняга. Взял в программу с удовольствием. Послушал сейчас, опять же, с удовольствием. Вот, смотрю на комментарии в Дискорде и вижу, что народ у нас резко разделился. Резко разделился на «за» и «против». Ну, это хорошо на самом деле. Итак, давайте начинаю читать. А ты, Коляновна, вот как тебе, понравились ребята? Да я тебя сейчас принудю все-таки общаться. Я тебя все-таки принудю заняться...
3: Да, они мне понравились.
2: Вот, вот. Я
3: свободна?
2: Ну, еще, да, можешь теперь...
3: Могу дочитать статью?
2: Можешь дочитать статью.
3: Спасибо.
2: А что ты сказала у них? Что там у них альбом?
3: У них альбом называется так, с нуля.
2: Вот. Вот. Она почему-то не хочет никак принимать участие. И начинаю читать уже комментарии. Серега вот написал: всем, кто не пишет пресс-релизец, визитку о группе и тексты песен к трекам на неформатке, позорище. Позорище. Вот так вот взял и всех обложил своим ставроградским матом. Так, Юрец пишет: тембр интересный у вокалиста. Анна предлагает лайфхак. Ну, это, видимо, фан-группа, фан-поддержка. Вот, в любой непонятной ситуации включайте эту песню, закрывайте глаза и ни о чем не думайте. Особенно, когда едете за рулем. Закрывайте глаза, ни о чем не думайте, и прям первая встречная береза вам расскажет все, о чем думает о вас. Так, Маха у нас нарисовалась в Дискорде или нарисовался, я не знаю. Сразу подписывайте имена, ребят, не оставайтесь с кличками, это некрасиво. Так, что там далее у нас? Вот, Камоныч пишет: интересно, звучат легко и со смыслом. Ванек написал: бальзам на уши, моя тема, молодцы, с меня галочка. Так, ругают вот люди у нас, смысл такой, любовь, морковь. И кто-то еще писал. И кто-то еще писал что-то тоже прям так. Так. Андрюха вот написал: не скажу, что подобное выставило, но уши и мозг не напрягает. В принципе, норм, под пивко хорошо заходит, даже слезу пустил. Даже слезу. И пошел, сжег в сарае свой мотоцикл «Минск» к чертовой матери. Так, Серега Онский пишет: меня акустика дабл-треком напрягает, потише бы. А в общем, зачет. Слушай, а мне кажется, это не дабл, это, мне кажется, второй мальчишка на гитаре, и у них так вот получилось. Но да, она там прям перечесывает, малеха, ее бы поубавить. Потому что получается такое не всегда правильное эхо. Так, Слайк Журавлев пишет: пожалуй, пока для меня первый кандидат на поддержку в голосовании из прозвучавших. Поддерживаю группу, хотя я бы посочнее и поразнообразнее аранжировку сделал. Хозяин-барин. Ну, мне кажется, нет, вполне себе так там... Ты знаешь, если перегрузить ее, она будет совсем по-другому звучать, и, наверное, если бы она по-другому звучала, я бы ее в программу не взял. Так что, мне кажется, все там в достаточности. Так, Джейсон пишет: для пикника сойдет, слушать можно. Слушать можно. Маха пишет: медляк прям к 14 февраля. А что у нас 14 февраля? День отходника от дня радио. Натаха пишет: приятно слушать, ничего не режет уши. Так, ты кто тут за них? Признавайтесь, что над вокалом работа эффект эффективная велась. Плюс дубль наложен. Ну-ка, Никитос, признайся Ставрограду, сколько раз ты не попал в ноты и тебя вытягивали мелодайном? Я так подозреваю, вопрос на эту тему. Да не, мне кажется, там все нормально. Так, Настюха пишет: а мне нравится кубик Рубик под ритм крутить легко для приятного отдыха. Стрела Морфея пишет: лирично. Такое можно и около костра петь, исполнено с душой. Что-то всех на костры поделили. У вас что, весна началась, народ? А, ну у вас-то там, да, наверное, потеплее, чем у нас-то. Хотя не, в Нижнем, наверное, не так тепло. Так. М17 пишут: пойду жену поздравлю с днем варенья. Так, а у вас уже можно, да? Лерка, мы тебя поздравляем с Коляновной вместе. Грызи мозг Анатолику зубочисткой. Это вот тебе такой совет, лайфхак от Коляновны. Если грызешь мозг зубочисткой, на дольше мозга хватит. Так, что там еще кто пишет по треку? Все, все, больше ничего не вижу. А, вот Вадим написал: хорошая песня. Далее Маха написала, что она девочка. Мы тебя поздравляем. Мы тебя поздравляем. Так, и все. А, вот Серега написал: по сути, трек исполнено душевно, драйвово, но выглажено и вычищено. Музыка мелос хорошо, текст прост, но и все равно многовато его, так как слишком много об одном в разных вариантах в одной песне. Ну подожди, ну а что ты хочешь, чтобы они положили трек в ужасном качестве? Ну как? Ну, конечно, он вылизан и вычищен. Ну, а для чего тогда писать-то их? Ну, это можно сесть у костра действительно и бренчать на гитаре. Нет, ребят, молодцы. Трек надо вылизывать и вычищать. Это все правильно. Обязательно. Делать все качественно. И тогда будет у вас все хорошо. Все, едем дальше. Едем дальше, а дальше у нас не к дню рождения будет сказано «Мертвые женщины». Это мечта, мечта мужей, которым жрут мозг зубочисткой. Вот, они всегда об этом мечтают. Вот развестись ни в коем случае, но удушить иной раз хочется. А итак, Андрей Суралев или Суралев, я не знаю, как правильно, город Ярославль, трек называется «Мертвые женщины». Про себя ничего не написано. Собственно, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.07 на наших зеленых системах. Только что мужики в чате опиздюлились от абсолютного зла Коляновны. Теперь мне достанется, я так чувствую. Ну да ладно. Так, только что у нас отзвучал Александр Суралев, не знаю, «Мертвые женщины», город Ярославль. Начинаю читать комментарии. Так, сейчас мы наверх поднимемся. Так, вот Юрец пишет: интригующее название и бодрое начало. Никитос пишет: мне сейчас звукарь написал про группу «Такты». Вокал вообще не тюнил, пусть не ругаются. Вот, Серега, это тебе персонально. Так, далее. Джейсон вот написал: «Больная фантазия». Славик пишет: какой-то дисбаланс между вступлением и вокалом, и т.д. и т.п. Маха написала: «Мертвые женщины», «Мастер и Маргарита» фильм вспомнила. А чем тебе напомнила «Мастер и Маргариту» и «Мертвые женщины»? Тогда уж про этих проходячих. Так, Серега Ставроград пишет: извините, с первыми звуками вокала пропал звук. Уверен, что скоро появится. Так, Серега пошел курить. Позовите, говорит, когда это закончится. Отказать. Все пошли курить. Так, Колка пишет: над вокальной партией работать. Далее, госпожа Точильна пишет: музыка заходит, но вокал вообще не в тему, обидно. А брутальность хоть малейшая напрашивается, жеж. Ну, а если у тебя вокал как у этого? А кто у нас «Ласкового мая» поет, Коляновна? Вот это... А, Юра Шатунов. Вот. Если у тебя вокал как у Шатунова, ну, где взять брутальности? Ну, только если звать... Как они называются? Звезду. Звезду звать. Ну, тогда уже имя другое придется ставить на треке. Короче, ну, вот как-то так. Так, Олежек пишет: Квенди, привет тебе, дружище. Вокал меняет срочно. Так, Олег, пока помню, где, блядь, рыба? Где моя рыба? Мне надо же выучить, твою мать. Я что, приеду позориться? Пришлите мне хотя бы с репы запись. Далее. Родик пишет: что-то я не понял совсем, как это слушать. Ушами и мозгом не совсем получается. А ведь вот минусовка вкатила, привыкнуть к вокалу надо. Ванек пишет: мне показалось, что это местами уже разок играли. Это как так? Ну, когда уже разок поели, понятно. А как уже разок играли? Так, Джейсон пишет: взрыв ушей и глаз. Андрюха пишет: так-то норм, слушать можно. Текст я не особо в песнях слушаю, но тут вслушался и как-то хрен его знает. А ты знаешь, у нас была какая-то группа. Меня обычно тоже спасает, что я тексты не слушаю. Ты не помнишь, Карен, как назывались ребята, которые трахались всю песню? Мы с тобой еще все это представляли очень образно. Вот там текст, да, был прям вот бомба. Так, Джейсон пишет: дают трояк с натягом от меня. Бонус мой. Так, Олежек пишет: музло норм. Некрофилия на фоне истерики Коляновны. Натаха это слышала. А, Коляновна, держись. Ну, все, кто были сейчас в звуковом чате, они как бы слышали. Так, далее. Стрела Морфея пишет: про мертвых женщин понравилось, неожиданный ход. В целом ощущение, что вокал задавлен аранжировкой, хоть и интересно, но как-то не дотянуто на наш взгляд. Так, ну и вот Вадим пишет: песню переименовать в «Колыбели безумной». Олежек вот пишет, что запишет он мне все-таки рыбу. Уже доделали, сейчас отыграем чуток. Все, я жду. Прям на диктофон в телефоне запиши, чтобы мне хотя бы знать, что там. Я же представляю ваши умелые ручки. Я так подозреваю, что мне придется вообще еще и текст переписывать. Ладно, все, едем, едем уже дальше. Едем уже дальше. Далее у нас группа «Мои океаны». Трек называется «Потанковать». Про себя. Про себя у ребят есть. Вот, молодцы. «Мои океаны» — творческий коллектив близких по духу людей, создающих и играющих свою музыку, не заморачивающихся по стилистике и новым музыкально-модным течениям, а занимающихся лишь тем, что нравится, прежде всего им самим. Трек называется «Потанковать», «Мои океаны», «Москва». Ставим, слушаем, ну а вы комментируйте. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:16 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрекенбок. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но там уже давно никого нет. Но на группу все равно подписывайтесь, потому что я думаю, когда-нибудь все-таки отомрет у нас ВКонтакте, будем там нормально общаться. Вижу, вот у нас нарисовалась там Анастасия Аникина. Привет тебе, приветище. И что, перелезаю я в дискордовский чат. Так, надо всех добавить в друзья, кстати. Что-то я давно этого не делал. Никитос, Настя, кто?

песня, вот написал, кто тут написался, вот Гистрион, блин, шиды, подпишись, как тебя зовут-то, ё-моё, ненавижу я кликухи, пишет, дожили до песенок про онлайки. Про онлайки. Давненько у нас их не было, кстати. Про Марио никто почему-то не пишет. Так, Джейсон пишет «Панки Хой». Серега из «Моих океанов» пишет «Мои океаны, город Тверь». Город Тверь. А я что сказал? А я сказал «Москва», потому что у вас написано на треке «Москва». Москва у вас написано на треке. Когда грузили, кто-то поленился поставить правильный город. Поэтому я и зачитал Москва. Так, Джейсон пишет «Пога». Не знаю, про что это. Никитос пишет «Голос на Илью Чёрта похож, а музыка пилот». Андрюха вот пишет «Сразу ставлю лайк песне, так как она у меня давно в плейлисте». Олег Квенди пишет, слабовато пошел. Джейсона вот прорвало колпак. Сойдет драйв. Серега Гонский написал, другое дело. Молодца, пацаны. Пацаны тверские, молодца. Молодца. Колка пишет, сектор газа, но только умеющий играть. Умеющий играть сектор газа. Ну... Нет, я, наверное, не соглашусь. Хотя, нет, что-то есть, да, что-то есть. Так, госпожа Точилина пишет, местами прям сектор газа, только с чуть осовремененным вокалом. Но интересненько, гуд, поддержу романтично. Романтично. Про танки. Романтично. Странно. Так, ладно. Ванек пишет, хорошую песню с первых нот слышно, зашло, слова, правда, не все разобрал, нужно переслушать, и длинновато, по-моему. Славик написал, какое-то неоднозначное впечатление, хочется найти, за что похвалить, а не получается. Так, далее... Далее, «Стрела Морфея» пишет, песня хорошая, драйвовая, есть немного от сектора, некие нотки, но это лишь отголоски. Она другая все же, манера напоминает, зашло. Так, Никитос пишет, текст лучше не слушать, а музыка ничего. Далее, если бы Летов или Хой играли, то что-то вышло бы 10 лет назад. 10 лет назад. Хой и Летов. А тогда не было танчиков. Да я сомневаюсь, что они стали бы петь про танчики. Так. Натаха пишет. Таких пап ремнем, танкоманы несчастные. Я уже последствия папиных игрушек расхлебываю. Вообще не смешно, не тема. Это что такое? Это была вторая истерика только от Натахи. Натах, включай микрофон и начинай кричать. Ну, ё-моё. Так, танкисты должны кипятком подцыкнуть, написал Юрец. Родик пишет, танкуем, сегодня мы с тобой танкуем. Или чьёрные глаза вспоминают танковаю. Ну, как вариант. Так, что там у нас? Зульфира, я не знаю, как, куда правильно удаление ставить. Пишет, с первых двух нот почему-то пилот вспомнила. Вот что-то все пилоты вспомнили, а у меня, ну, просто я мало пилота слушал. У меня там есть две любимых песни, и как бы я остальные не слушаю, потому что они мне не нравятся. Так, любителями танчиков прогиб засчитан. Костик, сорян, чуть позже подпишусь. А, это вот Гистрион, который... Костик. Вот, ну, я могу забыть. Ну-ка, а тут можно изменить? Сейчас я посмотрю. Ваське раньше мы... Вот, изменить никнейм. Так, тынц. И я пишу себе Костик. Ну-ка, смотрите, сейчас только у меня поменяется на Костик или у всех поменяется? Ну-ка, бздынь. Тынц. А у меня не поменялось. А что за хрень? Ну, ладно. А случайно не я стал Костиком? Ну-ка, дайте, а срочно жирный смайл кину. ЖС.
Тынц? Нет, я не стал.

Костиком. Так, что там у нас? Зульфира пишет: ударение хоть куда. Хоть куда, говорит, бей меня по этому слову, я все равно пойму. Так, Олежек пишет: в машине подключился, давай музло. Ща будет вам музло. Вот, тоже пишет: пилот не слушаю. Маха пишет: прям себя списал, кончай танковать, вечерами возвращайся в семью, борщ готов. А, вот, Костик. У Костика... Короче, у всех поменялось. Теперь Костик стал Костиком. Ура! Ура! Так, группа «Мои океаны» во ВКонтакте кинули ссылку. Ребят, вы еще во ВКонтакте в группу киньте, чтобы и я там заодно зайду, добавлюсь к вам. Так, Родик написал... Талантливое ударение на все буквы. Ну, все, короче, все, уже про песню больше никто ничего не пишет. А так, сейчас я еще раз обновлю ВКонтакт, чтобы мне быть уверенным, что никто туда больше ничего не написал. И вступить в группу «Мои океаны». Они туда еще ссылку не кинули. Все, жду тогда ссылку. И едем дальше. Далее у нас... Серега, ты там из перекура вышел, который онский. Давай возвращайся. А то я смотрю, ты прям заглушила наушники и микрофон. Сейчас у нас будет звучать наш московский... подмосковский. Подмосковский друг Сергей Онский со своим треком «Снег». В принципе, наверное, последний у нас снежный эфир. Да, а дальше уже будем двигаться к весне, будем выбирать треки про лябов, про лябов, про весну. Давайте, музыканты, уже нагружайте весенних треков. Ставим, слушаем. Сергей Онский, «Снег», Москва. Так, ну-ка я сейчас, знаете, что посмотрю, вдруг там у Сереги что-то написано. Ну, вот пишет: если зима, снег вам. Давайте жрать снег. Желтый снег не жрите. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:31 на наших зеленых системных. Только что у нас отзвучал Сергей Онский со своим снегом. Он тут заранее извинился, говорит, ребят, длинно вышло. Ну, Серег, такое можно, слушайте, длинно. Ладно, тебе уже не прибедняйся. Здорово все звучит. Тут вот за эфиром ребята щебетали. Говорят, Онского уже надо запрещать брать в миксер. Надо его просто сразу в эфир, в ротацию забирать и все. И не миксерить его. Ну как? Ну подождите, ребят. Миксер, как бы это... Сборище, поэтому обязательно надо брать в миксер хорошие треки. Вот, по поводу задали мне вопрос, что за робот, как так робот отбирает треки. Робот отбирает половину треков, вторую половину отбираю я. Иногда полностью я выбираю. Вот, а по поводу не брать Онского в эфир, ну как не брать? Вот сейчас, смотрите, я обновил страничку специально, 17 585 человек слушает в онлайне только с нашего сервера. Сколько там в эфире слушает через радиоприемники, я не знаю. Сколько слушают по ретрансляторам, я не знаю, но на большую аудиторию взять хороший трек, да как же, обязательно надо, обязательно. Сейчас трек прозвучал просто на большой, хороший стадион народу. Вот, это что касаемо брать Онского сразу в ротацию. Да возьмем, не переживайте. Шикарно прозвучало, давайте буду читать комментарии. Так, Слайк написал: завтра... А, это все не по треку. Вот, Юрец пишет: Онский, как всегда, заебись. Андрюха пишет: знакомый голос. Неужто опять Серега? Да-да-да. Колка пишет: заебуха. Две ноты, и сразу это понимаешь. Слайк пишет: вторая песня за весь эфир, которую поддержу. Здорово, прелестно. Госпожа Точилина берет в плейлист. Романтика. Родик пишет: интересно звучит. Киркоров и Боярский в одном вокале по таланту. Лишнего не думать. Офигенная музыка, в кайф. Так, дым с ментолом. Нет, ну что ты, Джейсон, не надо обижать человека. Так, Олежек пишет: вот тот вариант, когда ретро, а нафталином не отдает. Зачет. Ванек пишет: Сергею, как всегда, респект, качественно, со смыслом, цепляет. Настюх пишет: тронула. Какие хорошие низкие ноты, пишет вот госпожа Точилина. Так, далее, Никитос пишет: по мне больше Кузьмин с Леонтьевым. А что вы сравниваете-то, я не знаю. Они уже все, им уже пора ногами вперед выходить из дома. Они уже кто спился, кто скурился, кто сдолбился. Все уже, их пора списывать. Так, все ноты хороши. Олежек пишет, Андрюха пишет: мужик знает толк в лирике. Далее. Я ищу. Вот Натаха пишет: круто, искренне. Соло фантастика. Вот кого надо на Евровидение. Серег, ты хочешь на Евровидение? Так, я сейчас включу Онского в эфир. Так, Онский, давай подключай микрофон. Я сейчас просто тебе сделаю, как это называется, пресс, чего там. Мы сейчас с тобой пообщаемся. Включай микрофон в Дискорде и начинай болтать со мной. Серега Онский, включай микрофон, твою мать. А, у нас же задержка 20 секунд. Он услышит это только через 20 секунд после того. Ну, давайте я пока потарахчу. Вот, Серега, давай, скажи, ты хочешь на Евровидение или нет?
3: Включил же.
2: Ну, на Евровидение хочешь или нет? Ты радио выключи, а слушай меня в колонках. Бестолочь. Подмосковная, выключил. Все, ладно. Прямой эфир считаю законченным с Онским. Вот, не хочет он. Не хочет. Да, да, да. Все, мы уже услышали, что ты... У нас задержка просто. Ты слушаешь в радио, а отвечаешь в Дискорд. А там... Вот, все, ладно, потом потрындим. Давай, выключаю я тебя. Не получилось у нас ничего. Так, ладно. Далее. Вот соло не перегружено, чем многие грешат. Прям шикарно. Так, далее. Джейсон пишет, я плачу. Верите ли вы мне? Прекращай жрать лук, не будешь плакать. Так, Стрела Морфея пишет, очень хороший вокал. Классика жанра, песня цепляет, наводит грусть, вызывает эмоции. Не хватает кульминации, пишет Никитос после соло, но в целом очень четко. Вадим пишет, кайф, в роке такой вокал и должен быть, все круто. Серега Ставроград тут пишет, разве что вне конкурса такие треки пускать. А то если по критериям количества лайков, суета не для аксакалов. Когда мы будем победители выбирать по качеству всего звучащего в треке, по совокупности. Ну, мы так и выбираем. Ништяки у нас, думаешь, откуда берутся? А ништяки берутся как раз по совокупности, по качеству. Но надо же всем давать шанс. Я бы всех брал в ротацию, но представьте, во что превратится наш плейлист. Если мы напихаем туда 2000 треков, то каждый музыкант будет звучать один раз в полгода. Но это же тоже нехорошо. Поэтому мы выбираем в ротацию не все треки. Хотя при большом отборе, конечно же, все хорошие треки обязательно попадают, независимо от голосования и прочей фигни. Так, ну и все. Все, больше никто ничего... не написал. Едем дальше. Едем дальше. Финалочка сегодняшнего эфира. Список Освальда называется группа. Нет времени называется песня. Сейчас я найду, где они у нас. Где? Вот же они. Город Москва. Хапнул ссылочку. Про себя ничего. Я теперь пролистываю до конца. Нет, про себя ничего не написали. Ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, только что отзвучали список Освальда, и я знаете, как получилось? Я, когда этот трек выбрал, я хотел его поставить на финалочку, но когда раскладывал треки по плейлисту, я совсем забыл о том, что хотел его поставить на финалочку, и поставил на финалочку чисто случайно. Вот, и когда они уже зазвучали, я понял, что я не ошибся, и прям какой я, блин, молодец. Какой я, блин, молодец. Вот Натаха пишет, что это ребята тульчане, земляки наши с Коляновной, но у них вот указана Москва именно в самом треке на сайте неформатного радио, поэтому я и зачитал, что Москва очень достойная работа, ребят, но сводить прям отдайте трек профессионалу. Отдайте трек профессионалу, пусть качественно сделают звук, потому что прям замечательная работа, классная песня, ничего там вот, ни рэп не напрягает, речитатив, ничего, все красиво, все хорошо, но надо доработать именно звучание. И будет вообще зашибись, будет бомба. Так, начинаю читать комментарии. Странно, что ребята, тем более тулики, ну какого хрена вы у нас не висите ни во ВКонтакте, ни в Дискорде, хоть как-то отзовитесь, где вы есть, где вы есть. Так, начинаю читать комментарии. Так, сейчас докручу. Вот, Натаха пишет: Онский, выключи микрофон. Мы тут все слушали, как у тебя на кухне гремит сковородкой по твоей голове твоя женщина. Вот. Но я его вырубил. Я его сам вырубил. Так. Так. Вот, Родик пишет: все-таки для рэпа нужен талант. Далее. Вот, пишет Натаха: туляне, точняк, скромничают, здесь, походу, так и не появились. Андрюха пишет: речитатив в песне очень даже кстати. Джейсон пишет: отлично, но припев не айс, там просто недоработано. Там вот надо было совместить хорошенько и с вокалом поработать, и звучало бы вообще шикарно. Ну и так, вообще, с треком надо поработать. Так, что там далее? Вот, Родик пишет: странно звучит читка хорошим голосом для интересных текстов. Даже я не понял, Родик, что ты сказал. Странно звучит читка хорошим голосом для интересных текстов. Как тебя понимать? Ну, как тебя понимать? Я не знаю. Так, Славик пишет: вроде ничего, но не мое, так что не вправе оценить. Юрец пишет: речитатив хорош, когда он в тему и исполнен умеючи. А тут типа русский рэп бессмысленный и беспощадный. Ну, не знаю, Юрец, тут, мне кажется, ты придираешься. Так, Ванек пишет: мощный финал программы, качает, писать некогда, хочется дослушать песню. Колка, вот Колка как раз мою мысль озвучил: украшалки на вокалы нужны, а вообще очень даже ничего. Так, далее. Госпожа Точильна пишет: читка не рэп, но приятно слушать. Песенка норм, забрала. Ставроград Серега пишет: стильно, а текст из какого-то своего кино. Список Освальда, расскажите, что за киносюжет. Ну вот почему-то нету их у нас. Ни в ВКонтакте не пишут, ни в Дискорде не пишут. Стесняются, что ли, я не знаю. Стрела Морфея пишет: а неплохо. Хорошее завершение эфира. По ролям интересно. На мозоль на вашу больную они наступили, да? Так, Никитос пишет: как будто читку и женский вокал разные звукари сводили. Да-да-да-да-да-да-да. Есть такой вот момент. Они прям как-то совсем отдельно стоят. Текст зашел как трек к фильму. Три с минусом от Наги. По сведению согласна, нужно доделать и будет огонь. Натаха пишет: вот для меня лично чего-то не хватает. Я не могу понять, чего. Зу, они телевизионщики, по крайней мере, вокалисты, и скорее самосводильщики. Я Свете писал, чтобы сюда заходила, но они решили остаться слушателями. Ну и зря. Ну, по крайней мере, знаем, что вокалистку зовут Света. Светка зря не зашла, пообщались бы, и это было бы правильно. Так, ну и, собственно, все. Больше никого у нас, никто ничего не написал. Говорю всем пока. Да? Нет? Сегодня, не знаю, если сил хватит, сегодня выложу, но, скорее всего, завтра с утра. Давайте так вот, давайте договоримся так. Завтра с утра я выложу и бомбардировку вчерашнюю, и сегодняшняя запись эфира. Будет голосовалка, ставьте галочки за все понравившиеся треки. Победителя определим через неделю ровно в среду. Завтра всем слушать «Мысли о смысле» в 19.00 у Сереги Ставрограда будет в гостях «Большой ногами». Так, что еще не сказал? Вроде все сказал, да? Любите друг друга, не болейте, давайте уже жрать снег, потому что скоро весна. Надо, чтобы весна пришла быстрее. У нас вот дожди нальет 2 дня уже. Не знаю, как завтра на работу ползти. Как-то надо. Коляновна, ты что-нибудь уже как-то, может, отметишься в эфире третий раз? Третий раз. Без истерик только. Пожалуйста, без истерик.
3: Всем пока.
2: Всем пока, сказала Коляновна. Все, ребят, всем счастливо. Услышимся через неделю. До свидания.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята моего возраста помнят детскую передачу «Будильник». Ну так вот, тетя Ира Понаровская, ведущая «Будильника». Спокойных ночей конца 70-х, начала 80-х годов. Мисс Шанель Советского Союза. Обладатель гран-при международного фестиваля в Сопоте 76-го года. Международного конкурса эстрадной песни в Дрездене 75-го года. В Польше ее 9 раз вызывали на бис. 9! Понимаете? Поляки в Сопоте. Представьте это сейчас. Консерваторское образование, родители-музыканты. Короче, один из бриллиантовых голосов России. Слушаем это сильно.

Конечно, совок есть совок. Нет блюза, рока, фанка. Тем более панка. Но красота, глубина, притягательность вокала не уберешь никуда. Опять была общая планка союза композиторов, которая переросла в попсу 80-х и беспредел 90-х и 2000-х годов. 40 лет русская эстрада находилась в заложниках трех блатных аккордов и унца-унции. Вернемся к Ирине Понаровской. Хоть и академичка, но чтоб петь в оркестре Олега Лунстрома, это все-таки джаз. Так что образование образованием, а талант нужен обязательно, качество во всем.

Ирина Витальевна родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде. Играла на рояле и арфе. И окончила консерваторию по классу пианино. Участвовала в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика». Снялась в 9 фильмах. Слушаем, Ирина Понаровская, песня из фильма «Трест, который лопнул».

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма. Затянуть он готов.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад.

лисеть. Каждый умеет дышать, не каждый умеет гореть. Ты на зеленый в рай, а я так боюсь успеть. Каждый хочет назад.

же тебе сказать? Можно и песню спеть. Каждый умеет терять, не каждый умеет любить.

0: просто!
1: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. Программа «Все гениально просто». У микрофона Юрий Арцизов. Мы выходим каждый первый четверг каждого месяца, если никакие катаклизмы, пандемии и прочие нечисти нас не сламывают, да, но они нас, я думаю, и не сломят. Прежде чем представить гостя, я хочу рассказать небольшую историю. Если мне не изменяет память, это был аж год 2004-2005. Я тогда работал диджеем на теплоходе между Москвой и Санкт-Петербургом, он курсировал, я веселил, так сказать, народ дискотеками от сердючки и прочей такой нечисти, вот, но и также я там давал свои сольные концерты. Ну, естественно, как нормальный исполнитель, я, конечно, после концерта продавал свои компакт-диски, тогда это было востребовано, как не без этого. И вот одна девушка подошла, купив у меня диск, и я ей, так сказать, подписывая свой альбом, она вдруг произносит такую фразу: «А ваши песни очень похожи на Кирилла Комарова, вы не знаете такого исполнителя?» Я в тот 2004-2005 или какой-то год, вот сейчас не вспомню точно, естественно, не знал никакого Кирилла Комарова, мне стало интересно. Я очень удивился. И потом, когда я впервые взял альбом «Рано или поздно» и послушал, я удивился еще больше. Я думаю, где же она нашла сходство? Но песни зацепили, и с тех пор я слежу за творчеством этого замечательного исполнителя из Санкт-Петербурга, Кирилл Комаров. Я не верю своим глазам, он в моей студии и согласился прийти и поучаствовать в данной программе. Поэтому, Кирилл, добрый вечер. Как говорится, прошу любить и жаловать.
2: Спасибо, Юра, что позвал. Мне очень приятно быть в твоей студии. И это действительно, со мной тоже такие истории часто приключались, что мне говорили, что мои песни похожи на этих и на тех. И я вообще, мне даже есть на это ответ, что, во-первых, нужно быть похожим и на этих, и на тех, потому что нужно поддаваться влияниям. И наше, то, что мы делаем, это не проистекает из пустоты. Это культура так и движется. Кто-то что-то у кого-то заимствует, иногда даже крадет и вдохновляется в любом случае. И так это происходит, и уже непонятно часто, кто у кого, но мы все создаем какое-то общее дело, создаем какую-то коллективную эмоциональную память человечества. И вот так причудливо тасуется колода, да.
1: Ну так с песни начнем.
2: Давай.
1: Дорогие слушатели, это какое-то чудо. Кирилл согласился, чтобы я плейлист составил из его песен. Для меня это очень лестно. Первая песня, она твоя, «Короночка», с которой ты в основном начинаешь. Несколько слов, может быть, о ней, да?
2: Песня «Дым».

Посидим часок, время движется, как песок за стеклом. Оно падает сверху вниз, и мы похожи на двух старых актрис.

Мы забыты. Я так делал уже не раз. Дым остался и мне сейчас. Его слезой из пьяных глаз не смыть. В этом городе раньше был бар, где оставил свой божий дар. Время смыло загар.

0: долго. На неформатном радио программа «Все гениально просто». Кирилл Комаров, микрофон Юрий Артызов. Кирилл, о чем хочу спросить. Не раз, естественно, был на твоих концертах. Наблюдаю, какую картину. Так, с собой проведу параллель, когда я стою на сцене и вижу зал, там, неважно, это большой зал, либо это какой-то клуб маленький, да. Когда я играю, я, дабы, может быть, не сбиться, не отвлечься, я перед собой какое-то выстраиваю такое мутное стекло, но зрителей вижу, но таких неявных, да, и чтобы не забыть слова вдруг, да, не отвлечься на что-то. Вроде как какой-то контакт такой мутный есть с залом, но не вдаюсь вот так вот в лица каждого, да, если это можно в клубе увидеть. Наблюдая за тобой, вот ты, ну, закрываешь глаза, это чтобы не сбиться или войти с песней вместе, кач какой-то, да, вот. Угу. Что для тебя это вот погружение в закрытых глаз?
1: То есть то, что я играю... Внутреннее твое ощущение. Да, я сейчас опять стал играть больше с закрытыми глазами, ну, во всем случае, в начале концерта. Это дальше уже. Вообще, в театральном институте, насколько я знаю, говорят, что это ошибка, так не надо делать. Но я недостаточно профессионален, и мне нравится, то есть я, знаешь, что информация через глаза поступает, 70% информации, говорят. Вот мне нужно мое внимание на то, чтобы сконцентрироваться на звуковых всяких вот вещах, которыми, может, я недостаточно свободно владею. Поэтому, когда я закрываю глаза, я просто сосредоточен, я весь в звуке. Мне так проще служить песне, что не мешает мне забывать слова довольно регулярно, и я это, мне не парюсь.
2: Что не человеческое, не чуждо.
1: Да, это мне кажется, что это даже как-то веселит людей, и это создает какой-то шарм концерта, вот очередной раз забыл слова. В этот раз мне говорят, ты забывал слова меньше, чем в прошлый раз. И я чувствую, что я не доработал. Был недостаточно расслаблен.
0: Это помогает погрузиться в песню.
1: Да, конечно, просто понимать, то, что как бы это уже такая кухня внутренняя, но мне нужно создать какую-то. Я начинаю с основы, основа — это ритм. Для меня это как бы какой-то танец тела. Я представляю себе какую-то. То есть сначала должна быть вот это вот какой-то грув, какой-то ритм, и та история, которую я рассказываю, а песня для меня это всегда какая-то история, какой-то сюжет там есть, какой-то. Для меня это как, не то, что история даже, ну, история тоже, но я должен видеть какую-то картинку. Видимо, есть аудиалы, есть визуалы, вот я скорее визуал. Мне нужно, когда я слышу песню, я должен видеть, представлять какой-то образ. И это тот образ, то есть он образ, он уже создан мною как автором в песне. И просто в момент исполнения я должен воссоздать. То есть концентрация на этом образе позволяет точно расставить акценты в данный конкретный момент, потому что каждый раз песня все равно рождается заново, потому что она поется на другом звуке,
0: ну, конечно,
1: в новом пространстве, другой аудитории, в другой обстановке, и иногда даже я говорю...
0: Ты по-другому себя чувствуешь, какой-то конкретный день,
1: чувствую,
0: да?
1: Да, я, типа, ну, как бы обычно я между автором этой песни и исполнителем часто лет 20, может быть, там, или 10, то есть я уже давным-давно, клетки моего тела уже два раза как обновились полностью.
0: То есть песня своей жизни живет.
1: Ну, иногда да, иногда они даже так возвращаются, потому что сначала ты играешь песню, которой ты гордишься, а ты думаешь, что ты написал какой-то хит, потом она постепенно из хита превращается в какую-то, ну, проходную вещь, потом она выпадает из программы, потом ты неожиданно ее играешь, и вдруг тебе становится стыдно, боже мой, ты даже не... Как ты будешь играть это что ты себе придумал, это песня совсем про другого человека, и ты совсем уже не тот человек. А потом проходит еще больше времени, и ты успокаиваешься по этому поводу и исполняешь эту песню как песню какого-то другого человека. И ты не волнуешься о том, как ты выглядишь как автор. Ты просто исполняешь чужую песню. Ну да, у тебя и у автора этой песни совпадают имя и фамилия, но ты просто поешь песню, и все. Вообще, когда ты слушаешь песни, то ты ну, как бы избавляешься от большого количества комплексов. То есть ты не себя показываешь, не рассказываешь, там, какой ты молодец, или там где-то боишься там какую-то ноту не взять, или там какой-нибудь там пассаж не сыграть. Ты просто людям отдаешь то, что ну, лучше, что ты вообще на что ты способен, и, то есть песню. И тогда становится все просто и ясно, и легко, и впереди себя ты толкаешь с песню. Не сам бежишь и тащишь за собой на поводке песню, нет. Сначала песня, потом ты.
2: Не секрет, что ты даешь, собственно, мастер-классы, и до того, как мы стали писать эту программу, я был таким счастливчиком, кто получил мастер-класс от Кирилла Комарова, но вопрос-то в следующем, но в эту же тему. Кто тебя в свое время впечатлил? Были ли такие гитаристы, которые на тебя повлияли?
1: Ох, на меня повлияло огромное количество гитаристов. Просто, ну, из тех, с кем я был знаком когда-то, это, ну, гитаристы, там, я писал когда-то тексты в группе «Присутствие» в Ленинградском рок-клубе, Максим Кузнецов, потом я познакомился с Юрой Наумовым, который совершенно изобрел блистательную технику игры на гитаре, которую я вот так вот под себя как-то адаптировал, и она такая немножко более импровизационная, чем у него, но у него замечательные находки и очень интересные. То есть, ну, просто мы концентрируемся на разных вещах в музыке. А что касается гитаристов, которые... Да я у всех... Ну, я восхищаюсь огромным количеством музыкантов. Вот, может быть, из тех имен, которые не так, чтобы сильно на слуху для обычного слушателя, но которые совершенно великолепны, я бы обратил внимание на таких людей, например, как Майкл Хеджес и Ральф Таунер. Ну, они для меня когда-то произвели большое впечатление, и то есть и сейчас производят. Майкл Хеджес, его уже нет на этой планете, ну, совершенно уникальный был человек. Изобрел много из того, что сейчас, ну, как бы входит в моду, всякие вот эти тейпинги на гитары, там, гитары-арфы, там, вот. Ральф Таунер, гитарист группы «Орегон», такая замечательная была группа, супермузыкантов совершенно. Ну, это я сейчас называю акустических гитаристов, ну, а электрических-то их вообще...
2: Море.
1: Ну, конечно, да. Это, у каждого свои, там, и Стиви Рэй Вон, и там, и Джимми Пейдж, и... Ну, тут каждый может себя... Все, то есть важно, как, попадает ли это в тебя. Да мне все они попадали. И там, и Ангус Янг, и кто угодно, и Ричи Блэкмор. И...
2: Вот, и, кстати, правильный аккорд взял. Потому что переходим к песне, да, к следующей. Я подглядываю, да, в плейлист «Одиночество». Оно так называется, да?
1: Да, это да. Песенка «Одиночество».
3: Вечер катится мимо полночи, не бросай меня в эту ночь. Я пришел попросить о помощи, только ты можешь мне помочь. Я не знаю,

Вечер катится мимо полночи, не бросай меня в эту ночь. Я пришел попросить о помощи, только ты можешь мне помочь. Я не знаю, чего тебе хочется.

0: Меня его нет, его нет, его нет, его нет.
1: Кирилл Комаров на неформатном радио, программа «Все гениально просто». Браво, я аплодирую. Впервые, когда попал на твой концерт, я так вспоминал, ну, лет 8 это точно было назад, вот разницу между той частью, где ты поешь, и читал стихи. Угу. Я вот на том 8-летнем концерте, там была как раз очень такая большая разница, что как-то ты выстроил, у тебя песни были все-таки такие более меланхольные, минорные, а стихи такие были где-то позитивные, стебные, такие саркастические, там, не знаю, какие там, циничные даже где-то отчасти. И я удивился, думаю, почему же он таких песен не пишет? Почему вот это настроение стихотворное, такое стебное, не переходит в песни? Вот тогда. Сейчас я уже понимаю, что у тебя есть это в песнях где-то. Но тогда мне показался такой вот большой контраст. Вопрос-то в чем? Как в тебе уживается вот этих два человека? И лирика такого, и в то же время где-то стебануть. Оно уживается, во-первых, там внутри-то все.
2: Знаешь, мне даже как-то если вы... Ну да, это, конечно, у каждого человека, мне кажется, есть две стороны. Я просто такой наглый человек, который не боится показывать обе эти стороны, и романтическую, и циничную сторону. И песни, вот я даже воспользуюсь твоей передачей, как бы, и прорекламирую свой YouTube-канал, который называется «Кирилл Комаров Блюз». И там вот я выкладываю стримы, которые... Играю вот эти онлайн-концерты, которые в связи с пандемией так востребованы. И последний, как раз я сделал такой вот онлайн-концерт, полностью составленный из этих шкодных песен, как я их называю.
1: С удовольствием его смотрел.
2: Вот, и на самом деле это было довольно сложно к нему готовиться, с этих шкодных песен, как я их называю.
1: С удовольствием его смотрел.
2: Вот, и на самом деле это было довольно сложно к нему готовиться, сложнее, чем к обычному, потому что я понял, почему...

0: Понимаешь, удовольствие нашего некоммерческого существования в том смысле, что ну, мы делаем то, что мы хотим. Мы не занимаемся такой совсем уж попсой, как бы, да. Ну, то да. есть мы не привязаны к успеху. И в этом, может быть, наша беда, но при этом и в этом и наша...
1: И свобода.
0: И свобода, и наше наслаждение. Мы можем делать и так, и так, и мы делаем так, как мы хотим. И в этом ценность. Те, кто понимают, они как раз это и ценят, что вот... Угу. Мы не, часто потому, что успех, это связано, кстати, со многими даже и андеграундными группами, то есть группа поимела успех в какой-то, вот, и они после этого застыли в этой позе, в позе какой-нибудь рок-героев, там, и уже им успех их застиг, когда им было 25, а сейчас им там уже под 60, они все продолжают в кожаных штанах ставить ногу на монитор, как бы. И, да, ну, это как бы уже трудно.
1: Слушай, но ты же не будешь отрицать, что живой концерт, он, конечно, дает ту энергетику, которую онлайник не дает.
0: Конечно.
1: Вот, но тем не менее, ты, хоть пандемия так уже и ушла, но вот вторая волна, но неважно, ты все равно не брезгуешь и тем сейчас, и продолжаешь онлайники. Много сил онлайник отнимает?
0: Ой, онлайн-концерт, я и готовлюсь к нему больше, и отхожу от него дольше. Это очень серьезная энергетическая нагрузка. Гораздо... Раньше, знаешь, я так обычно рассказываю, что я вспоминаю, когда я был маленьким и смотрел по телевизору передачи в Советском Союзе, и там в кинопанораме Эльдар Рязанов, скажем, спрашивал артиста Янковского: «Скажите, Олег, а вот все-таки театр или кино?» И условный Олег или какой-нибудь другой замечательный актер говорят: «Конечно, театр». А я сидел с другой стороны экрана, думал: я в театре-то и не видел тебя никогда, я тебя и знаю, и люблю, потому что я видел фильмы с тобой. А сейчас, сыграв вот эти онлайн-концерты, я говорю: конечно, театр, я понимаю, потому что театр – это концерт, это живое общение, ты отдал энергию в зал, и ты получил ее в ответ. Здесь ты гипнотизируешь какую-то черную точечку.
1: Но все равно нравится этот факт общения такой со зрителем? Он нужен тебе?
0: Он нужен... Он нужен мне, более того, он очень, как сказать, он очень честный. Он объективирует твое знание о тебе самом. Например, ты можешь думать, там же все считается на этом Ютубе, ты можешь сказать, там, тебя смотрело там, не знаю, там, тебя смотрело в среднем там 100 человек, в максимуме тебе смотрело 150 человек. Максимальная была там на там, 45-й минуте. Ты думаешь: а что я делал на 45 минут? Наверное, читал стихи. Или я, наверное, играл такую песню. Нет, оказывается, ты просто в этот момент приблизил свое лицо к монитору и тупил, потому что тебе показалось, что там что-то сломалось, и ты просто молчал и смотрел, вот там, приблизив себя.
1: А народ залит на это.
0: Да. Людям это было максимально интересно, что ты делал. То есть это очень много интересного, ты знаешь о самом себе.
1: Слушай, ну, может быть, давай к следующей вещи перейдем.
0: Давай.
1: Дурака, да?
0: Это заглавная песня с альбома 2009 года, да. Называется... Или 2007, уж не помню. 2007, по-моему, может, не важно. Называется песня...
1: Альбом «Путь дурака»
0: одноименного. Да, «Путь дурака».

надпись на камне. Я долго стоял, не зная, куда мне. Направо пойдешь, станешь богатым. Налево пойдешь, удачно женатым. А коли прямо пойдешь, а дальше

конце концов, мой друг, ты получаешь только то, что искал.

0: Кирилл Комаров, Неформатное радио. Кирилл, как относишься к тому, когда ты слышишь, как твои вещи кто-то поет другой? Неважно, это в дворовом он исполнении или профессионально, ну, как берут коверять твою вещь. Нет ли ревности или вот нет, твои чувства?
1: Нет, ну, как бы иногда это мне нравится, иногда, ну, в смысле, как, когда это сделано талантливо, то мне это нравится, да.
0: Ну, понятно, когда не талантливо, а, но, что слушать,
1: да? Но, в принципе, все равно мне приятно, что когда люди поют твои песни, то это приятно.
0: Чтобы обратили внимание, конечно.
1: Да, это
0: вопрос с другой стороны задам. Когда сам поешь «Чужой», вот как, кстати, в альбом попала группа «Секрет» «Ленинградское время» песня?
1: Это...
0: История, я вот не знаю эту историю, по какому причине она попала.
1: Ну, история долгая, но история такая. У меня когда-то... Вышел альбом «Sense». Это довольно странный альбом.
0: Вот он... как ты к нему пришел? Долго ли вынашивался этот? Объясни, что это за альбом с слушателем.
1: Альбом «Sense» – это «Sense» – это по-английски два слова. «Sense». «Sense» – это «Sense» получилось. Из одного слова. Дело в том, что английское слово «Sense» оно означает одновременно и смысл, и чувство. И вот вместе это еще «Sense», в этом есть какой-то ритм. И я придумал такой жанр. И этот альбом, он целиком сделан, там практически нет гитары, он целиком сделан из слов, из русского языка, где для каждой партии он записан наложением на студии.
0: То есть без музыкального инструмента.
1: Без музыкальных инструментов, но там нет вокализов как таковых, то есть там скорее текстовые, то есть партия баса, она... Там один текст для партии гитары, ну, да, там да, другой да. текст, партия вокала, там третий текст, партия там.
0: Ну, я то знаю, это альбом, да, да, да.
1: Это люди могут набрать. Там вот песни эзотерические частушки.
0: А вот как попали туда песни? Вот ты не хватило материала или
1: нет, это альбом, конечно, этот альбом он весь посвящен духовным искателям и духовным исканиям. И это была такая, он весь, как сказать. Я тогда много путешествовал по Индии, и после каких-то из этих путешествий мне вдруг открылось, что как бы каждое, что у человека, ну, в нас есть что? У нас есть чувства, у нас есть, скажем так, когнитивный центр, мыслительный центр, да, наш ум, у нас есть сердце, и у нас есть наши инстинкты. Я представил, что каждый из этих центров говорит нам что-то, ну, на нашем родном русском языке. Uh-huh. И вот каждая песня, их там около 20, по-моему, говорит вот, то есть он разложен вот как бы одновременное произнесение и пропевание за каждый из этих центров. Собственно, вот эзотерические частушки, они как такая шутка, которая как бы, ну, типа, ну, ребята, не надо к этому слишком серьезно относиться, вот такое, что чур я не гуру, мама, чур я не гуру, вот.
0: Вернемся к «Ленинградскому времени».
1: Да, да, и на этот альбом обратило внимание несколько людей, там, например, режиссер Роман Виктюк, актер его театра. И Николай Фоменко захотел со мной познакомиться. И мы познакомились. Это, как вы знаете...
0: Ну, бас-гитарист группы «Секрет» тогда.
1: Да, и лидер, один из лидеров группы «Секрет». И мы познакомились, но как-то наше сотрудничество ни во что не превратилось. Но потом, спустя какое-то время, через несколько лет, он мне позвонил и предложил сделать аранжировку, ну, там для какого-то их проекта, я не буду раскрывать все тайны. Uh-huh. Проект, по-моему, заморозился все равно. Аранжировку песни «Ленинградское время». Песня мне это очень нравилась. Я удивился, говорю: «Николай, неужели я в вашем департаменте прохожу как модный аранжировщик?» Он говорит: «Да, как оригинальный». Я говорю: «Ну, я попробую, но дело в том, что для меня вот эта история с записи «Sense» и этого странного альбома, он уже был, я поиграл в это, и это осталось для меня далеко в прошлом. А я в тот момент как раз записывал альбом с контрабасом, с джазовыми барабанами, с нейлоновой, с гитарой, с классической, с нейлоновыми струнами, да, то есть такое. И я услышал эту песню вот так. И когда я ее сделал, а песня это, в общем, принадлежит авторству Максима Леонидова. Я сделал эту песню как бы для себя. И мне она понравилась, я показал ребятам, с которыми я говорю: «Давай, клево, давай ее сделаем». Я ее записал, Потом у меня есть друг, приятель, Леша Мурашов, барабанщик группы «Секрет», мы давно с ним общаемся, давно знакомы. И он показал тот вариант Максиму. Максим, он мне, насколько я понимаю, понравился. Он мне выдал бумагу, что он мне не возражает против включения их песни в мой альбом. И таким образом песня «Ленинградское время» группы «Секрет» – это единственная песня, не моя, которая попала в мой альбом, да. Да, мне очень приятно, да.
2: Пока мысль не ушла, вот в разных городах, ты же, ну так, ездишь все-таки по городам, да? Он разный зритель. Вот по твоим ощущениям со сцены. Я понимаю, что принимают, наверное, везде по-разному.
1: Конечно, зритель, он, с одной стороны, везде разный, но с другой стороны, это же не важно, как бы. То есть, у тебя все равно. Я ничего не могу сделать, никак не могу подстроиться под того зрителя или под другого. Я просто пою, как бы, то, что я хочу петь. То есть, если я буду сейчас превращать это в тяжелую работу, я не такой человек. Я делаю это. Мне важно, чтобы я получал сам удовольствие от того, что я делаю.
2: Концерт энергию больше отбирает, или ты или обмен какой-то происходит? Как ты, больше вымотанный или заряженный?
1: Нет, всегда после концерта, конечно, после концерта ты всегда, конечно, уставший, потому что ты отдаешь много, но при этом ты более здоровый со сцены, ты выходишь всегда более здоровый, чем ты на сцену выходишь. Потому что бывает, что ты на гастролях, ты еле дышишь, ты не знаешь, как ты будешь играть концерт, но вот это чудо сцены, оно действительно... Поэтому так часто пожилые актеры, они хотят играть как можно дольше, как только они перестают играть. Конечно, вот эта энергия иссякает, и востребованность, конечно, человеческое внимание – это очень сильная вещь.
2: Такое понятие, как сотворчество, ты же, наверное, учитывая, что «Дым», да, был с Михаилом Барзыкиным, спета, был «Арбаком», да, ну, то есть вот само понятие, как сотворчество и совместное музицирование, оно тебе близко, да?
1: Да, мне очень нравится это.
2: То есть оно приходит на какой-то тебе другой
1: уровень? Мне вообще, с Мишей Барзыкиным это просто была моя вещь, которую он услышал, он хотел записать, и мы записали у него дома. Вот.
2: Но идея не специально писалась под двоих. То есть она была песня изначально.
1: Это была моя песня. Он услышал на нашем. Это был наш первый совместный концерт с Костей Арбениным из группы «Зимовье зверей». На нем был Миша Барзыкин. Ему очень понравилась эта песня. Он говорит: давай мы ее с тобой запишем. Давай мы ее записали. Вот. А что касается, например, «Арбакома», например, то есть, это название, это не мы придумывали, это кто-то придумал, не знаю. С Костей Арбениным и с Михаилом Башаковым, когда мы играли, получал огромное удовольствие, когда мы играли не мои песни. Мне все очень нравится подыгрывать, когда я тут не главный, внимание не на мне. На вторых ролях, вот что-то такое, очень хорошо.
2: Тут тебе не удастся быть на вторых ролях, заглядываю в плейлист, вещь «Сияй», расскажи, что это такая адаптированная, квартирная, наверное.
1: Да, это будет такая, да, это результат вот этих самых онлайн-концертов, потому что она вообще придумывалась так, как медиатором, такая мощная какая-то вещь, на студийной записи она там так и звучит, там как... А здесь у нас будет такой полурегги-вариант, но суть от этого от вас не ускользнет, дорогие друзья.

0: Кирилл Комаров на Информатном радио. Программа «Все гениально просто». Любишь ли работать в студии? И прежде чем, собственно, садиться в студию писать какие-то вещи, вот ты набираешь этот, скажем, багаж, там, 10 песен и садишься их писать. Или ты... Есть 2-3 вещи, ты садишься в студию и по ходу, что называется, пьесы у тебя дописываются в альбом вещи. Любишь в студии работать, первый вопрос?
1: Ну да, конечно, мне нравится это, ну, когда, особенно когда получается, потому что бывает, что, конечно, бывает, что ничего не получается, или что ты приходишь на какой-то новый уровень, и ты смотришь назад, уже ты записал 3 вещи, то есть ты пишешь, и вот ты пишешь альбом, и вдруг 4-ю вещь ты записал, вот это действительно было круто, а до этого ты думал, что те 3 были тоже хорошо, и ты смотришь, те 3-то надо теперь переделывать, теперь они просто рядом не могут, либо, ну, что. И ты пытаешься вот как-то применить те знания, которые ты понял во время записи 4-й песни, как-то применить, переделать вот эти 3. Это такой довольно часто изнуряющий процесс, но полезный. Так, ну, как еще было? Как еще рост может происходить?
0: Слушай, только пока
1: как...
0: ехали в метро, ты мне откровение такое у тебя было, что вторая вещь у тебя всегда. Да, если это стоит поведать об этом.
1: Да, но это для меня, это чисто мое какое-то наблюдение такое чисто психологическое, что вторая вещь всегда идет тяжелее, чем первая.
0: На записи каждого альбома.
1: Ну да, вообще даже и второй концерт, вот допустим, у меня есть проекты, которые я играю нечасто, там с Вадиком Курылевым или с Костей Арбениным, или там с Василием К. Вот, допустим, у нас, вот мы играем, допустим, с Костей там, ну, раза 2 в год, ну, то есть в Москве, в Питере, скажем, или там где-нибудь еще, может, в Ярославле, в Нижнем Новгороде. После перерыва первый концерт проходит на ура, второй мы вот так, все нормально, мы все помним, мы все прекрасно.
0: И второй,
1: как бы, и второй идет, начинаешь как бы понимать, что на самом деле вот здесь
0: сложнее дается.
1: Сложнее, да. Третий, ты учитываешь и кураж первого, и ошибки второго, и это уже более осознанно, и третий уже вообще хорошо. Вот, ну, как бы и с альбомом тоже так же, как бы первая вещь тебе, как бы материал как бы поддается, тебя заманивает, давай, все у тебя получится, парень. Ты такой уверенный, значит, приступаешь к второй вещи, а там тебя ждут вообще...
0: Капканы.
1: Да, капканы. Поэтому теперь вторую вещь я всегда на альбоме выбираю такую, которую я в 100% уверен просто.
0: Не факт, что она потом на альбоме будет второй, вторая по счету, я понимаю.
1: По записи.
0: Вот еще о чем хочу, Кирилл, спросить. Был же у тебя период, когда ты на восьмиструнке играл, да? Вот
1: да.
0: Что в свое время привело к этому, почему сейчас отказался от этого?
1: Вопрос хороший, но требует длинных ответов. Дело в том, что эта гитара, эта восьмиструнка, она была сделана на заказ. Она была сделана на заказ по размер грифа, там была ширина грифа, ну, как бы снята с лучшей гитары, которая была в советское время, гитара фабрики Луначарского, 12-струнная гитара.
0: Там строй какой? Там были...
1: Нет, там было 100, там все было то же самое. Все, строй был стандартный, у меня, во всяком случае. Значит, просто первые 2 струны были сдвоены. И поскольку вот есть вот эта вот техника... где ты играешь, то есть попадать по одной струне с размаху, играя одновременно ритм и бас, как бы там было гораздо легче, потому что ширина грифа больше, соответственно, расстояние между струнами больше, поэтому вот эти микромиллиметры, микроны вот эти, они играли существенную роль. Потом я, когда поехал первый раз на гастроли в Америку, я поехал без гитары, купил вот там гитару, вот эту Martin, как бы, которая стандартная, нормальная гитара, у нее гораздо более узкий гриф, у нее 6 струн, и обычно я говорю, что та гитара восьмиструнная, она была у особенного человека, у него был такой вот особенный взгляд на мир, на музыку, вот. Эта гитара, она у человека попроще, человек стал попроще, у нее стало вот...
0: исчезли, нет?
1: Да, но на самом деле, мне эта гитара очень нравится, вообще мне это не нравится, я не думаю, что гитара фирмы Martin нуждается в рекламе.
0: А та восьмиструнка жива еще?
1: Да, она висит у меня на шкафу, да. Я даже ее как-то использовал на каком-то альбоме, на альбоме «Змея» я играл соло, там есть такое соло, я там перестраивал гитару, там хитрый строй, как бы играл соло в песне «То, что я есть», там.
0: Ну, я как понимаю, хотя бы отчасти, но удается творчеством зарабатывать, да? Ну, ну да. Так, я ну, понимаю, что, да, звезд неба не хватает, но что бы ты посоветовал вот в этом плане начинающим людям, которые хотят вывести свой именно материал это... на уровень? То есть это не початый край. То есть...
1: Я не знаю, что для этого нужно. Я бы с удовольствием сам бы послушал чьих-нибудь советов, что нужно сделать для этого. Я не могу сказать, что я сильно успешен. Я просто давно этим занимаюсь. И долгое время как бы вот тоже думал, боже, что нужно делать? Ну, просто я продолжал. Нужно не останавливаться просто, вот и все. Нужно писать, нужно делать то, что вам нравится, и все. Вот и все. А как это продавать, это... Ну, если хотите знать, как это делать, изучайте это не ко мне. А лучше, ну, как бы, если у вас есть какой-нибудь друг, какой-нибудь там SMM-чем и так далее. Главное, чтобы было что продавать. Чтобы, главное, чтобы вам самим хотелось это... Ну, как сказать,
0: ну, чтобы... Пёрло, чтобы
1: ну,
0: тебя
1: да, чтобы для... это же ваша жизнь, что продавать просто
0: слушай,
1: так.
0: Слушай, ну, а сразу вопрос, а наверняка же за годы творчества не раз приходилось нелестное слышать в твой адрес, как ты с этим борешься и как ты этому противостоишь, то есть в уныние не впадаешь. Ведь есть же дураки, которые скажут, да ну что это?
1: Ну, как... Так, ну, я, конечно, да, с ними согласен, как бы, конечно, я сам я более нелестный, чем я в свой адрес, собственно, скажу, вряд ли они скажут. Я очень, ну, я примерно представляю теперь просто, ну, из чего я сделан, где мои слабые стороны, где мои сильные. Вообще вот мой совет, мой совет очень простой, и он такой очень психотерапевтический, и он фактически не мой вообще. Не надо исправлять свои слабые стороны. Концентрируйтесь на своих сильных сторонах, и они вытащат и слабые тоже. И делайте то, что вам в радость. И просто смотрите, чтобы то, что вы делаете, не мешало главному, чтобы просто ничто не мешало. Может быть, нужно играть просто меньше. Может быть, я имею в виду... Ну, да. То есть не обязательно...
0: Так, важно поражать. Найти это главное каждый
1: да,
0: для себя.
1: Да, просто да. Нужно понять, что главное. И ориентироваться не на технических аспектах, а на том, то есть технические аспекты, они должны быть для того, чтобы вызывать отклик души, потому что искусство, оно занимается тем, что мы создаем какую-то эмоциональную память, мы исследуем человека, мы исследуем эмоциональную сферу, это и есть та информация, которую мы оставляем после себя, вот, мне кажется, что эмоциональная информация, мы обращены к эмоциональному уму и к тому, что нас всех объединяет, то есть, если вы будете рассказывать, какой вы замечательный, ну, люди вас послушают какое-то время, но быстро устанут, если вы будете рассказывать, что нас всех объединяет, что такое в вас есть человеческое, что другой скажет, а мне то же самое, слушай, вот я тоже так. И это как-то какие-то, если будете ну, наблюдательны за собой, то это, безусловно, даст какие-то дивиденды.
0: Слушай, глубокая мысль. Ну, давай к песне все-таки.
1: Да,
0: по и хулиганим,
1: после этого. Ну, это же она хулиганская, это просто такой блюз.
0: Пьяные слезы называется.
1: Пьяные слезы.

простить, прости. Нам было клёво вместе, теперь нам не по пути.

0: Нормально. Кирилл Ковров, информатном радио. Программа «Все гениальные просто», ведущий Юрий Арцизов. Кирилл, я, конечно, не могу тебе не задать вопрос, человеку, приехавшего с Невы, да еще зная, что ты хаживал в тот рок-клуб, да, ленинградский, когда он существовал во всю свою мощь. Я, как человек, выросший на Цое, я не могу тебя не спросить, человека, что-то вот с Цоем связанное можешь вспомнить? Ну, прости, что я банальный
1: могу,
0: вопрос.
1: Я могу сказать с Цоем, я сейчас вас всех разочарую. Я с Цоем обменивался билетами, чтобы не ходить, чтобы на его концерт, и чтобы он не ходил на наш. Объясняю. Значит, был ленинградский рок-клуб, там было порядка 100 групп. На фестивале участвовало примерно, ну, не знаю, групп 12, наверное. Допустим, 3 дня фестиваля, и по 4 группы выступают в этот день. Значит, билеты распределялись следующим образом. Тебе, участникам фестиваля, давались билеты на все концерты, на все 3 дня. Но на твой день тебе давалось в 2 раза больше билетов. Допустим, у нас в группе было там 6 человек, и давалось нам 12 билетов на наш день.
0: И ты их мог по друзьям, так сказать.
1: Да, но друзей у нас было больше, чем сам. И поэтому мы не хотели ходить на концерты Цоя, потому что мы играли там, видели уже в течение года много. И ему тоже было неинтересно ходить на наши концерты. Поэтому, когда эта раздача билетов происходила от администрации рок-клуба, то все собирались, в какой день ты играешь, в этот. А ты такой: о, давай меняться билетами, давай. И ты отдавал ему билеты на его день.
0: А он тебе,
1: И ты не ходил в тот день, когда он... Зато твои друзья имели возможность прийти.
0: На тебя сходить больше друзей.
1: Да.
0: Слушай, тоже открывай, я не знал такую фишку. Слушай, прикольно. Что сложнее и для тебя ценнее, выпустить сборник стихов или очередной альбом? Вот. Или это нельзя сравнивать?
1: Стихи я пишу, я не пишу стихи, я пишу уже теперь только песни, но когда-то просто у меня вышла книга стихов, и я вот ее пересдал, она называется «Питер. Прогулка и другие стихотворения». Вот этот текст «Питер. Прогулка» можно найти в интернете. Ну, кроме этого, там будут еще и другие тексты. Ну, там несколько текстов песенных тоже есть, наиболее известных. Такая тоненькая, но клевая книжка получилась.
0: Для тебя это волнительный момент выхода книжки?
1: Ну, конечно. Это не так часто. Вообще любая вот эта материализация твоего продукта, конечно, и альбом. Просто в альбом это обычно... Он просто более трудоемкий, сам процесс.
0: Или на твоей памяти уже более частый, чем книжки?
1: Более частый, но и он все равно более трудный. Это все равно альбом – это трудно.
0: Понятно, нельзя сравнивать.
1: Да, это трудно. Но это чисто мои вещи. Просто потому что, на самом деле, я не ощущаю себя поэтом, скажем так. Я ощущаю себя, и музыканты тоже себя не особенно ощущают, но я ощущаю себя... автором песен. И поэтому,
0: как сонграйтер,
1: когда...
0: да, как это принято?
1: Что-то такое, автор песен, сингер-сонграйтер.
0: Автор песенник, как-то.
1: Да, это как-то так. Это вот мне это понятно, это значит, что просто, максимальная эффективность моей жизнедеятельности достигается в сочетании двух, пускай примитивных, но в сочетании двух вот этих ипостасей, музыкальной и текстовой, в которой там есть разные составляющие, и ритмические, и фонетические, и какие угодно, и смысловые, естественно. Песня вообще, это не то, что я понимаю, то есть песня сама по себе – это такой способ формулировать реальность, которую человечество изобрело довольно давно, со времен там уже много тысяч лет. Вот такие ребята, которые при помощи инструмента голоса и текста, они держат внимание, и это их называли там скальды, их называли там, не знаю, акыны, минизингеры, ваганты, барды, от Гомера до наших дней. То есть вот люди, которые каким-то образом, почему-то человечество находит что-то, какой-то смысл в такого рода, в такой форме и в таком способе постижения реальности. Что-то в этом есть ценное для людей в целом. Вот, это интересно.
0: Слушай, потихонечку выходим на финишную прямую. Логично, собственно, и завершить таким боевичком.

0: Кирилл Комаров на Неформатном радио. Ну вот нежданчик, я не заканчиваю программу на песне. Я у всех, кто ко мне сюда приходит, спрашиваю два пожелания. Что ты на сегодняшний день сам себе хочешь пожелать и можешь пожелать? И, ну и слушателям Неформатного радио.
1: И, ребята, и себе, и вам я желаю двух вещей. Здоровья и мира. В нашем тревожном, простите за тавтологию, мире это и то, и другое. Все более и более, к сожалению, актуально. Но я желаю нам всем радости, мира, здоровья и свободы.
0: Это был Кирилл Комаров, Юрий Артызов. Услышимся.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: It's a little, baby. Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Aerosmith. Под ноябрьские праздники 6 ноября 1970 года в городе Мендоне ребятки дали свой первый ангажемент. Ну так-то ничего, исполняли-то они песни Yardbirds, Роллингов, а вот в 73-м году заключили контракт с Columbia Records и записали свой первый альбом и получили шквал критики из-за схожести вокалистов с Rolling Stones. А по крупному альбому никто и не заметил. Альбом в итоге стал дважды платиновым. «Mama King», «Walking the Dog» стали довольно популярными, а песня «Dream On» доползла до 59-го места в хит-параде. И к третьему альбому, что вышел в 75-м году, Aerosmith стали любимцами всей Америки, сделавшими их достойными конкурентами Led Zeppelin и самих Роллингов. Так что, кто бы чего ни говорил, живые классики, они еще в строю. Dream On!

Накатила волна безнадежного тлена, уплывает последний спасательный круг. Творчества нет, происходит замена сферы искусства сферой услуг. Сегодня в цене на

порций, от жизни ждет новых порций. Белые руки поставляют их, всех других укоряют в избытке эмоций и завидуют, не имея своих. И третья мировая будет по-любому, не по важному поводу, а по пустому.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали!

юнкером твоим на побегушках. Осевшие под панцирь боль, один раствор

весь день скребет стеклом.

0: когда загораются свечи над темным февральским столом. Ты руки кладешь мне на плечи, сомнения покрыв серебром.
1: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

Слова, слова, потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроил бой.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

что-то ей хотел сказать, но промолчал. Она боялась темноты, а ты, боясь уйти, не знал, что страх ваш на двоих один, так ночь прошла, так день настал.

верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад?

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад. Дождусь утра и оживу, я отмахнусь от ночи

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Да, шел и как-то да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик? Блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне вспомнился, сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне наоборот бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: Пойму.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Church of Misery. Церковь страданий на русский. Лидер Тацу Миками, бас-гитарист. Японские черти из города Токио, четыре японца в японской стране, в 1995 году собрались-таки в японском городе Токио и решили играть музло. Стоунер. Знаешь, что, типичная же японская музыка. Ну, театр кабуки. Слышали? Так вот, совершенно не то. Вот рядом не стоял, не похоже ни капли. А про что петь? Про распускающуюся сакуру? Про Фудзияму, освещенную восходящим солнцем? Про туманы ущелья Итинакура, спустившихся со склон Таникагавы? Хренов тачку! Будем петь про серийных убийц. Ну так вот, у них есть песня даже про нашего Чикатило. I'm motherfucker.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется... «Хмелениум». И вот одна

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль,

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой.

и видеть свет. Можно искать вброд в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

пьем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

0: Вспомним, не чокаясь.
1: В 1996 году в поддержку одного алкоголика, я тоже за него тогда голосовал, певец дал больше 60 концертов, и человеку, естественно, стало плохо. Теряя сознание, в гостинице он смог выползти из номера, чтобы его нашли. И в этот момент мимо этой гостиницы проезжал единственный в городе реанимобиль. В больнице в это время была смена лучшего кардиохирурга области. А для спасения нашлась единственная ампула для растворения тромбов, присланная американцами в качестве демонстрационного материала. Вот такие сказки. А может, и не сказки. Народный артист Российской Федерации Сергей Георгиевич Захаров. Пора любви.

Не плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной и золотой, и золотой.

мое кольцо. Мелькают дни, выходят сроки, и мы внезапно узнаем, как трудно в осень

Листок последний на березе. Выходит лето из игры. Последний луч бросает в осень из-за горы.

Родился Сергей Захаров 1 мая 1950 года в Николаеве в семье военнослужащего Георгия Михайловича Захарова и Зинаиды Евгеньевны Захаровой. Потом Москва, Байконур, где служил папа, там рос и сын. Петь Захаров начал в 5-летнем возрасте, рано женился. В 69-м году у него родилась дочь. Во время службы в армии был ротным запевалой. Принимал участие в художественной самодеятельности военных строителей. Пел в ВИА «Дружба». И в 1971 году был направлен в Москву, где поступил на отделение музыкальной комедии и музыкального училища имени Гнесиных. Во время учебы стал солистом государственного эстрадного оркестра под руководством Леонида Осиповича Утесова. Захаров вспоминал: «Я как-то подрабатывал в ресторане «Арбат», пел по-английски с джазовым оркестром. Там меня и услышал Утесов. После одного из выступлений подошел его директор: «Вы понравились Леониду Осиповичу». Вот так, ребята, выглядела карьерная лестница в Советском Союзе.

673 год. Ленинградский мюзик-холл. 74-й год. Золотой Орфей, Болгария. Потом Польша. Сопот, 74-й. 75-й год. Небесные ласточки, главная роль. Ну, там, с Мироновым, знаете, там, комедия офигенная. И 77-й год. Коллективная драка с нанесениями телесных повреждений. И срок. Вот такие вот дела. Вот вы мне скажите, это, наверное, проклятие всех вот талантливых и одаренных. Есть люди, специально ставящие палки в колеса успеха. Их, ну, понимаете, этих людей раздражает успех и радость других. Они не могут физически радоваться вместе со всеми. Или радоваться, ну, понимаете, просто от хорошей игры, пения, спортивных достижений. Короче, очередной уникум пал от сложившихся обстоятельств. Но руки не опустил. Заслуженный артист РСФСР, 86-й год. Народный артист Российской Федерации, 96-го года. Орден Николая Чудотворца за приумножение добра на земле. Орден Дружбы. Орден Звезда Славы Отечества. Скончался 14 февраля 2019 года в Москве, в одной из больниц, от сердечной недостаточности. Слушаем великого баритона России.

черный свет предрешенной судьбы, белым символом лысой горы. На краю голубой стены я познаю и янь, и инь. Я волною о жизнь разобьюсь, черной бездны приемля грусть. Все забудут меня —

Через 1000 лет солнце будет теплей, я росой просочусь сквозь траву. Я землею рожден, в небесах обречен, я огнем и водой возрожден.

0: Участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: и все слушают неформатное радио.
1: Итак, друзья, добрый вечер. Так, стоять, Зорька, почему-то здесь у нас не та песенка заиграла. Вот, вот теперь все как нужно. Так, надо мне коняшки отключить пока. Дыгадым-дыгадым мой. Друзья, с вами программа 5 плюс 1. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Сегодня мы будем вам докучать. Докучать тем, что будем праздновать двухлетие, очередную годовщину программы 5 плюс 1. Так, все, я захожу в эфирный. Меняем немножечко почему-то здесь. Ну-ка, поговори. Нет, нет, подожди, не слышно. Ты у меня пропал.
2: Во как.
1: Во как, ты у меня взял и пропал. Сейчас я тебя срочно, срочно найду в записывающих устройствах. Почему-то у меня карточка с твоим настроем пропала. Друзья, давайте сделаем так. Сейчас, дабы не травмировать психику коняшки, я поставлю, найду сперва, а потом поставлю победителей прошлой программы. Давайте сделаем так. Так, где у меня программа 5 плюс 1? Вот оно. Это у нас была группа Арктида со своим «Светило посреди планет». Вот, они отыграют, и потом уже у нас нарисуется коняшка, он вам что-нибудь расскажет, а пока Арктида, поехали.

0: Ну вот, теперь, по идее, должно быть всех слышно. Ну, коняшка, побухти.
1: Ну что, друзья, наконец-то сейчас-то меня слышно, я надеюсь. Добрый вечер,
0: дорогие радиослушатели. Все, теперь тебя отлично слышно.
1: Ну, зашибись.
0: А вот так вот, вот, появились мы. Вот, появились мы. Сегодня у нас одно на другое, все против того, чтобы мы заняли и выпили. Я подозреваю.
1: Ну, это знаешь, может быть, почему, Захар? Потому что мы еще не налили и не выпили.
0: Вот да, надо, наверное, все-таки налить и выпить, и все пойдет. И все пойдет у нас как по маслицу. Ну, попробуем еще раз. Гансы говорят, что там какие-то у них технические работы на линии. Вот, ну, будем надеяться, что нас это не коснется еще раз. Ну, по крайней мере, мы стараемся.

А итак, друзья, обидно, конечно. Обидно, конечно, в день рождения такие косяки. Вот, ну, 3 минуты 34 секунды, полет нормальный. Написали мне мои друзья из Ляймина, Лейпцига, вот, там, где находится дата-центр неформатного радио. Вот, он у нас в Германии. Какие-то у них там технические работы на линии. Вот, видимо, пьяный сварщик ударил пьяного заклепочника, и у них там что-то поломалось. Вот, поэтому глюки не исключены. Не пугайтесь, оставайтесь на связи. Мы будем все это дело тянуть, пока оно тянется. Вот, ну и что у нас отыграл? Отыграл у нас Димка Венчиков. Давайте, наверное, я Димку побью Максимкой. У нас сегодня такая карточная игра с коняшкой. Он кидает, он подкидывает, я бью. Вот, и по минору я решил бахнуть минором. Пусть это будет Макс Власов. И хоть сейчас осень, но песенка вполне себе такая замечательная. Ну, а я пока бахну. Поехали.

слышны. В нашем доме светлом сны унесло, как дым. Гости разошлись.

0: Поехали.
1: Вот сидим мы, ждем весну, ждем ее, блин, не дождемся. Потому что, когда будет весна, будет тепло, будет здорово. Вот, можно будет ходить на шашлыки. У нас сегодня жуткая просто гроза в Туллине, в нашем славном городе. Один раз херакнул так, что я аж на стуле подпрыгнул. Думал, все, жопа, хорошо, что бесперебойник на компьютере. Не похерились все мои труды сегодняшние. Вообще, на самом деле, я сегодня в одно свое толстое лицо переместил 4 тонны груза. Представляешь, коняшка? Ты вот можешь себе представить? Вот, мое...
0: Ну как, я представляю, что такое 4 тонны груза.
1: Мое хилое тело...
0: Легконик разгружать.
1: Мое хилое тело 4 тонны с 10 утра до часу дня. Вот я уложился. А потом весь потный, мокрый поехал дальше работать. Умственно. Поэтому у меня сегодня такой день рождения 5+1 удался от и до. И до, и после. Вот, нарисовалась у нас белка-хранительница. Вот, я наконец-то придумал, как ее называть. Она ни в какую не хочет колоться, как ее зовут по-настоящему. Поэтому будет белка-хранительница. Вот, пишет, что... Что-то у нас хлюпает в эфире. Друзья, ну, когда вырубаемся мы, включается автодиджей, чтобы не было тишины. А вообще, вот Гансы написали, что у них там какие-то техработы сегодня, поэтому вполне возможно, что мы будем вываливаться. Вот, но мы стараемся, мы держимся двумя руками за провод. Я с этой стороны, коняшка со стороны МКС. Вот, и мы греем его руками, чтобы сигнал проходил стабильно. Вот, ладно, коняшка, ну... Как ты продолжишь сию партию сегодняшнюю?
0: Ну что, друзья, у нас уже в начале программы прозвучало два трека с женским вокалом очаровательным, да?
1: Два минорных трека.
0: Да, потом прозвучали две песни минорные, такие грустные, лиричные. Ну и сейчас, дорогие мои друзья, пришло время бодрых, энергичных песен. И я очень рад вашему вниманию представить моих хороших знакомых из Москвы, группу «Плохие дядьки» с композицией «Футбол». Сразу хочу предупредить, если сейчас с другой стороны радио, да, кто-то находится со своими малолетними детьми...
1: У меня налито, я детей малолетних отправил за помидорчиками. Они
0: вот,
1: уже...
0: чтобы не слушали они то, что сейчас будет происходить, потому что ребята дико матерятся, и вообще такая музыка довольно-таки брутальная и зажигная. Вот. Ну, радио у нас неформатное, соответственно, и «Плохие дядьки», поэтому на нем очень даже в тему.
1: Вообще, на самом деле, еще пару стаканов я тоже начну материться, поэтому детей уже можете спроваживать подальше. Ну, или наоборот, сажайте поближе, чтобы они... вот эти вот выкрутасы заучивали, чтобы они в садике, в школе могли жестко ответить тем, кто их обижает.
0: Ну вот, друзья, и еще пару слов хотел сказать про «Плохих дядек». Рад тому, что они со своим визитом приезжали к нам в Тулу, в Чилибар. Имели мы удовольствие с ними выступать. И всем тульским зрителям, которые пришли на этот концерт, ребята безумно понравились. То есть очень веселая, очень позитивная группа. И это не так часто происходит. Но несмотря на то, что у них и треки в качестве записи очень хорошие, а вживую они рубят куда как даже лучше, чем даже вот на записи. То есть всем рекомендую, если наткнетесь где-нибудь на афишу с «Плохими дядьками», бегите сразу туда. Потому что это действительно неподражаемое такое вот зрелище. И музло хорошее. Вот, друзья, «Плохие дядьки», Москва. Песня называется «Футбол». Песня нецензурная, поэтому убирайте детей от наушников.
1: Нарисовалась Аленка, говорит, карр, поздравляю. Аленка, ты пропустила приблизительно пол-литра водки. Вот, поэтому давай, если есть желание, нагоняй нас в этом деле. Вот, мы пока бахаем. «Плохие дядьки», «Футбол». Поехали.

принципе, вот песня очень многословная, очень, понимаешь, наполнена смыслом. Но я так, как я не футбольный фанат, то есть, в принципе, до корней волос я, конечно, прочувствовать эту тему не могу. Хотя иной раз, конечно, завидую людям, вот этим больным людям, которые ходят, кричат, дерутся друг с другом, что там кто-то выиграл, кто-то проиграл. Вот. Но, к сожалению, я к таковым не принадлежу. Вот. Так, что там у нас? Вот пишет Саня, пишет, обожаю эту песенку. Кстати, а что ты меня жопой обозвал? Я не просто жопа, я сегодня пьяная жопа. Вот. И я таки уже готов начинать материться. Готов начинать материться. Так, я вижу у нас Бобруйск. А, нет, ты же теперь у нас не Бобруйская. Ты у нас теперь Могилевская, да? Вот, пишет, кофе со вкусняшкой. Вот, Аленка решила нас классом поддержать. Что-то я вот не вижу, почему с нами никто бзды не делает. Кто? Вот только Юрок сидит у меня в скайпе и бухает пиво. Бухает бухашку, курит куришку. Мне, к сожалению, пока курить приходится бегать далеко. Далеко, кстати, у нас гроза закончилась. Вот, можете меня поздравить. 15 минут, полет нормальный, 22.01 на наших зеленых системных. Пока у нас связь не рвется. Тьфу-тьфу-тьфу. 22.01 на наших зеленых системных. Пока у нас связь не рвется. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, будем надеяться, что протянет.

На самом деле, для чего существуют длительные проигрыши? Для того, чтобы Зухер успел бахнуть. Вот, Саня, давай, поехали.

0: Вот, нарисовался у нас Андрей Михайлович. Здорово, друг, пишет он мне в другой мессенджер. Вот, нарисовался у нас Мишаня, спрашивает, все ли сегодня будет в таком духе. Ты знаешь, сегодня духи, сегодня у нас духи дня рождения программы 5+1, поэтому включаем разные треки, мы с коняшкой сортируем. Сперва он набрал комплект того, что ему понравилось за эти два года. Я набрал комплект того, что мне понравилось за эти два года. И мы с коняшкой по очереди ставим. Так что вот как-то так. Сегодня будет много треков разных, очень разных, очень разных по тематике, очень разных по музыкальному направлению, да? Но, по крайней мере, мы сегодня себе решили устроить праздник. Не будет никаких голосовалок, просто ставим то, что нам нравится. Я заливаю белой слезой, коняшка желтым пенным. Не понял. Ну, как всегда, коняшка, он вечно какой-то хер херачит. Вот, и слушаем приятную музыку, общаемся с вами в чате, общаемся в мессенджерах. Вот, и, в принципе, пытаемся получать удовольствие. Время от времени у нас эфир обрывается, потому что сегодня, как назло, у нас, у наших, как это называется, хостинг-провайдеров, да, наш сервер, все четыре сервера находятся у нас в Германии, и там у них какие-то технические работы, поэтому у нас иногда так обрывается. Вот, я уже в том состоянии, когда я начинаю, в принципе, материться, поэтому убирайте детей от колонок подальше, ну или двигайте поближе. Давай, коняшка, бей чем-нибудь сакру.
1: Ну а что, очень просто, на самом деле очень просто. И это группа Сакра из Ростова, специально не подгадывал. У нас еще один участник из Ростова-на-Дону, группа Богус. И эта песня, я не боюсь этого слова, одна из моих наилюбимейших, ну, скажем так, из тех песен, которые побеждали в 5+1, поскольку эту песню слушаю чуть ли не каждый день, и она мне за все время, пока я ее слушаю, ни капли не надоела. Песня называется «Ангел и бес», чудесный просто вокальный дуэт. И я думаю, что всем слушателям неформатного радио, которые сейчас с нами, эта песня тоже придется по душе, по вкусу. Она не такая тяжелая, но в то же время она мощная, энергичная и, несмотря на это, красивая.
0: Кстати, я вот уже пол-литра усосал. И могу вот сейчас на весь мир признаться, вот повезло мне с тещей, знатные помидорчики она маринует. Я как-то года два или три назад начал расстраиваться, потому что мои мама и бабушка почему-то перестали делать такие помидорчики. Но распробовал, оказывается, в Брянске весьма неплохие 3-литровые банки получаются. Вот, повезло мне с тещей, мне есть чем закусить. Если у вас есть что налить, наливайте. Сейчас у нас будет Артемка Богус. Поехали.

0: Итак, друзья, это у нас был Артемка, который Богус. Вот, и 22:16 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка. Сегодня у нас день рождения, маленький юбилей программы 5+1. Два года этой программе исполнилось. Мы бахаем. За сегодняшний эфир у нас рекордное количество обрывов. Уже 5 обрывов осуществили наши немецкие друзья. Ну да, надеюсь, продлится это недолго. Ну что делать?
1: Это Захар, нас... слушай, а мне тут такая мысль в голову пришла. Может быть, это политика санкций против России? Мы из-за этого страдаем?
0: Да нет, вряд ли что-то. Там во главе всей компании сидит мой одесский друг, поэтому у нас, понимаешь, иначе бы я по деньгам 4 металлических сервера не потянул бы. Вот, на самом деле, очень-очень хорошие условия для неформатки. Поэтому я думаю, нет, это... очередные плановые работы, то есть там у них висит на сайте их этот, ну как, написано, что да, друзья, не пугайтесь, все может быть. Вот, ну так получилось, что у нас день рождения программы совпал с техническими работами у ганцев. А ганцы, они, сука, пунктуальные. Они, если решили делать тех работы, значит, вот хоть ты высрись, но они их сделают полюбасу. Вот, Андрей Михайлович спрашивает, вот главное, говорит, чтобы из-за этих помидорчиков, он про мои помидорчики, которые я хвалил, говорит, не получилось, как у Ленинграда, лопату в руки, хуячим. Нет, я от физкультуры отказался сразу. Вот прям, как только познакомился с тещей, сказал, нет, огород это не мое. Вот, там дом сжечь, машину угнать, я не знаю, соседа задавить, это запросто, это всегда, пожалуйста, а вот на огород нет, не хочу, не буду и не собираюсь. Так, что там, вот пишет Мишаня, порадовала композиция, это «Ангел и бес» порадовала его. Так, 22:17 у Сашки, у Маслова, то есть у него, он живет в прошлом, я так понял, да? А, или в будущем он живет. И чего? Белка-хранительница возмущается. Это, говорит, по ходу дела вот та песня, которую обещали. Ну вот что сделаешь, бывает такая хрень. Ну и ладно, я решил встряхнуть это болото немножечко, а то как-то мы что-то как-то вот в минор да в минор. Пошла вот моя любимая песня от моих друзей, любимых группы «Гравитационная неустойчивость». Песенка называется... Вот, ну, сейчас вы все сами поймете. Поехали.

0: А итак, друзья, это вот были мои хорошие друзья. Много мы с ними выпили всякой вот коричневой субстанции. И желтоватой, и даже вместе на одной сцене поорали, и даже попели, и что мы только не делали. Хорошие ребята, замечательные, очень они мне нравятся. Вот, и коняшка решил побить вот туза бубей, буквально тузом бубей.
1: Я сейчас все объясню, друзья мои. Мы независимо друг от друга с Захаром выбрали к этому эфиру сразу две песни от одной группы. То есть я подбирал тоже неустойчивость к этому эфиру, но правда подобрал другую песню, она мне больше нравится, чем эта. Вот. Песня называется «Мой рок-н-ролл». Она не так давно звучала у нас в программе 5+1 и заслуженно победила. И я что хочу еще сказать. Саня Поминц, лидер неустойчивости, должен был с нами вместе побухать, отметить и пообщаться в эфирном чате. Но это нехороший человек приглашал меня еще вчера.
0: Это двухметровая редиска.
1: Да, буквально. Сегодня он приглашал меня к себе на студию в Москве. Они там пишут огромное количество песен. Если мне память не изменяет, 5 или 6 песен они сегодня замахнулись записать сразу. Вот. И он приглашал меня принять в этом участие, позаписываться, побухать. И, соответственно, учитывая то, что у них сегодня весь день была запись, и зная Поминца, я уверен на 99,9%.
0: Он уже в сиську там пьяный лежит.
1: Да, он там
0: под ударную установку.
1: Что, я так думаю, еще до дома не добрался.
0: Он вот двумя метрами перекрыл все подъезды и подползы к своему дому.
1: Да, Сань, удачно тебе добраться с Октябрьского поля до Мытищ. Если нас сейчас не слышишь, то, может быть, послушаешь записи. Надеюсь, что с тобой все в порядке. Тебя до дома кто-нибудь добросит. Вот. Ну и, соответственно, друзья мои, наша очень хорошая дружественная группа «Агрессионная неустойчивость» из города Москва сейчас уже с новой композицией.
0: Да какая? Ну, вот, кстати, когда она начала, вот в программе этот мой рок-н-ролл начал играть, я почему-то мне сразу про эту песню воткнулась, понимаешь? Вот она один в один практически. Но давайте послушаем, а слушатели нас сейчас рассудят, да?
1: Да, кстати, Захар, я еще что хочу сказать. Поминц должен был эту песню через каких-то близких к телу рок-культовой звезды Кости Кинчева музыкантам передать эту песню Косте Кинчеву. Я не знаю, чем это дело закончилось, но я надеюсь, что Костя Кинчев эту песню послушал, и она ему понравилась, потому что песня действительно написана именно про Костю Кинчева.
0: Ну, посмотрим. Как увидимся, расскажет. Если ничего не сломано, то понравилось. Поехали! Ставим, слушаем.

0: А коняшка сегодня не коняшка. Коняшка сегодня дятел. Вы слышите, как он долбит в клавиатуру? Бздынь, бздынь, бздынь. Коняшка!
1: Коняшка! Да,
0: вот, ну и чего ты там, как там твое пивко, оно заканчивается? Нет, что-то я не слышу, чтобы у тебя заплетался голос. Вот, ну, у меня веселье появилось в голосовых связках, а ты как-то вот все никак и никак.
1: Вкусное, дорогое пиво, и темное, и светлое. Кстати, открою, друзья, небольшой секрет. Не так давно для себя открыл два новых сорта пива. А первый сорт — это крушовица темная.
0: Ну-ка, давай-ка без этих вот. Без рекламных композиций, а то мне тебя запикивать
1: придется. Я просто хочу, пользуясь случаем, передать привет в Калугу моим хорошим друзьям из группы Диагноз 26. Ой, господи, Диагноз 27. Сглазил ты меня, Захар начал изыскиваться. Вот, они меня угостили калужским пивом. Обалденное, кстати, пиво из калужских пивов.
0: Ой!
1: Кто-то прорывается у нас в эфир.
0: Да нет, это вот. Я вместо того, чтобы открыть папку, запустил файлик. Бывает такая хрень со мной.
1: Ну ладно, не будет рекламы, я просто привет передал, вот и все. Захарище, ну что, трек от меня прозвучал, так понимаю, теперь будет трек от тебя.
0: Ну, я думаю, что... А давай-ка мы по эрогенным зонам, по Анжелкиным бахнем.
1: О, я знаю даже, что сейчас будет.
0: Ты даже догадываешься, да?
1: Да, да, да.
0: Ну-ка, Анжелка, давай подумаем, ты угадаешь или не угадаешь. Сегодня вот будет удар по твоим эрогенным зонам. Ну, я думаю, может, еще каким девчонкам понравится. Может, и ребятам понравится, потому как...
1: Я думаю, что однозначно, потому что...
0: Понравится всем, эту песню постоянно заказывают, постоянно просят. О, угадала. Поехали. А я пока... Кстати, Саня, я готов. Давай уже, все, давай пить. Ой, как я обманул.
1: Это не то.
0: Как я обманул сейчас Анжелку, но все равно бахнем.

поставил я обещанную песенку нон-стопом сразу за вермутом, значит, я имею право сходить покурить. Вот.

0: Фа-фа-фа, фа-фа-фа, фы-фы-фы, ла-ла-ла. Итак, друзья, 22:39 на наших зеленых системных. Мой пизерек заканчивается уже практически, но ко мне пришли помидорчики. Вот, Нюрке привет и передал. Нюрке привет и передал от всех. Вот, она сказала, что всех очень любит. Вот. По поводу Минска Аленки отписал в личку. Смотри там. Вот, ну и, конечно, давай уже чем-то бахни по моему нонстопчику.
1: Ха, я даже бахну не только по твоему нонстопчику, Захар. Я бахну по Аленкиным эрогенным зонам. Так ты по Анжелкиным эрогенным зонам бахнул, да? А я по Аленкиным бахну, тем более она об этом просила. Вот, друзья мои, сейчас будут два трека от меня. Я эти треки приберегал напоследок.
0: Давай по одному, давай не будем два. Вот как-то...
1: Ну давай по одному,
0: это очень долго получается. У меня между стопками получается большое расстояние, понимаешь?
1: Хорошо, будут треки по одному. Между треками будем еще пиздеть.
0: Да, выпивать. Ты будешь пиздеть, а я буду бухать.
1: Ну я тоже буду выпивать. Друзья мои, я очень рад вашему вниманию представить одну замечательную песню от одной из замечательной группы. И что нам больше всего приятно с Захаром, так это то, что данная группа, очень сейчас известная и популярная по России, начала свой творческий путь не с нашего радио, не с радио «Максимум». Они начали у нас на неформатном радио. И потом...
0: И только потом уже по негласному соглашению Чайка позвал их после неформатки к себе.
1: И очень жаль, конечно, что сорвался их визит в Тулу тогда еще, когда они были не такие раскрученные.
0: Ох, ебать, у меня знаешь, что сейчас произошло? Я повесил такую ловушку для мух на две колонки, и она сейчас ёбнулась мне на голову. Вот эта бздынь, это был первый звоночек мне от этих, от ФСБшников. Говорит, Зухер, аккуратней. Катя, забери у меня это, пожалуйста. Я почти всех мух поймал, они упали мне на голову. Вот.
1: Ладно, Захар, меньше слов, больше музыки. Друзья, рад вашему вниманию представить группу «Анимация». Композиция «Родина». Я думаю, что вы песню знаете, но тем не менее все равно очень приятно, что она у нас звучит.
0: Стартовали они в программе 5+1. Поехали.

0: Вот так вот. Вот так.
1: Вот такая вот песенка прозвучала у нас на неформатном радио.
0: Ты знаешь, все обратили внимание, какая жирная муха попалась в мою ловушку. Вот. Кстати, вот Андрей Михайлович пишет, возьми, говорит, не стопку, а граненый стакан. Нет, Андрюха, тогда у меня быстро закончится водка, и, понимаешь ли, мне нечем будет заниматься. Вот как-то так. Че там? Вот Анжелка, все удивились, что она выматерилась. Ну, вы представьте, девушка сидит в наушниках, и ей тут бездым прям в ухо. Вот, видимо, испугалась. Конечно.
1: Да.
0: Но следующий трек от тебя, потому как два предыдущих были от меня.
1: Ну что, друзья мои, я продолжаю, скажем так, забойную тему. У нас только что прозвучала анимация из города Чистополь, или Чистополь, не знаю, как правильно, вот Костя Кулясов со своим забойнейшим треком «Родина». Ну и не менее, на
0: Казань,
1: мой взгляд, забойнейшим...
0: давай, давай проще, из Казани они у нас.
1: Ну да, не менее забойнейший трек от не менее забойнейшей группы, тем более это мои хорошие друзья. Славе Никонорову в Питер большие приветы. Это группа «Ангел Небес».
0: Каждый раз, когда звучит имя Славы Никонорова, Кузенька звонит мне и просит передать Славе Никонорову, чтобы он ему 2000 рублей вернул, падла.
1: Ладно, я Славу увижу, предстоящий передам ему, чтобы он передал мне деньги, а уж я передам или Кузе, или нет, это посмотрим. Ладно, Слава Никоноров, «Ангел Небес», наши бывшие земляки, группа, которая начинала свой творческий путь с Новомосковска, потом перебралась в Тулу, а потом из Тулы перебралась уже в Питер. И сейчас в Питере нехило ребята жгут. Так вот, «Ангел Небес», на мой взгляд, я считаю, что это одна из самых удачных песен группы. Называется она «Дайте мне один патрон». Я думаю, что вам она тоже понравится. Песня звучала на неформатном радио и во время эфира собрала очень много положительных комментариев.
0: Слава, верни две штуки, Кузеньки. Верни, пожалуйста, мучается чувак.

0: Все напряженно ждут, когда же у коняшки с Зухером оборвется. Когда уже, блядь, будет вот этот вот момент пиздеца, когда все слушатели хором кричат «блядь!». Вот, когда конь с Зухером кричат «да ёб твою мать, да сколько!». Вот, мы все в этот момент материмся. Вы обращали внимание, нет? Вот когда обрыв, и слушатели, и диджеи, мы становимся одним практически целым. Мы очень громко ругаемся матом. Вот, 22...
1: Захарчик, слушай, тут да. Слава Никаноров пел про стакан, в котором последние 100 грамм. Сколько там еще грамм-то осталось?
0: Ой, я тебе сейчас скажу. У меня осталось где-то грамм, наверное, 400.
1: Ой, счастливый человек. У меня осталось всего, наверное, грамм 200 пива.
0: Ну, у тебя пиво, а я 600 водки уже всосал, понимаешь? Подтещины помидорчики. Замечательная у меня теща. Вот. Причем, знаешь, чем она меня радует? Вот, когда мы все вместе, жена, теща и я, она всегда встает, ну, практически всегда, вот в каких-то бытовых вопросах всегда встает на мою сторону. Вот. В плане душевном она, конечно, на стороне дочери, а вот в бытовых вопросах она всегда на моей стороне и делает замечательные просто вот маринованные помидоры, которые я сейчас под велик. Ой, я бахаю, давай, давайте я объявлю. Сейчас у нас будет Алена Ворона, вот, которая каркает уже целый час у нас в эфирном чате, сейчас у нее будет шанс каркнуть прямо песней. Конечно, потренди что-нибудь секунд 15, буквально мне проглотить и закусить.
1: Хорошо, друзья. Так вот, дорогие мои друзья, дорогие радиослушатели, у нас эфир уже практически подходит к концу, не так много песен осталось, хотя на самом деле песен достойных очень и очень много. Вот, и сейчас прозвучит Алена Ворона. Она у нас звучала в эфирах очень часто и очень много. Даже в конце концов Алена мне написала: «Да шо ж вы меня постоянно пихаете меня? Я, наверное, всех уже там задолбала». Нет, Алена, ты никого не задолбала, у тебя отличные песенки, вот, и нашим слушателям они тоже очень нравятся. Вот. И песня, которая сейчас прозвучит, ну, не знаю, там, как Захар, так и я, ну, на мой взгляд, песня, которая сейчас будет звучать в эфире, она одна из самых хитовых, одна из самых ломовых, одна из самых интересных. Ну, это наше мнение, как ты считаешь, мы не знаем.
0: Поехали!
1: Поехали!
0: Ставим, слушаем. Алена Ворона.

0: Иди направо. Мне вот слышится...
1: А мы пойдем налево, Захар.
0: Мне слышится, иди направо. Иди направо, иди направо. Вот, это Аленка была. Звезда. Звезда со своей болезнью. Вот. С больной звездой мы уже договорились. Вот, осталось уговорить всех остальных участников моего мероприятия. Ну, ладно, это за эфиром. Вот, ну и так, друзья, 22.57 на наших зеленых системных, и у нас осталось еще раз, два, три трека. Ну, чуть-чуть задержимся, да, я думаю, это не страшно. Тем более
1: у нас сегодня программа юбилейная.
0: У нас программа юбилейная, мы можем и задержаться, 400 грамм надо по-любому допить, потому как они должны закончиться. Вот, фу-фу-фу, обрывов больше нету, 45 минут, 46 минут, коннект стабильный. Вот, меня это радует. Ну, я думаю, немцы починили свою линию, потому как они пунктуальны, принципиальны и вот вообще. Далее, хороший музыкант, мне нравится этот парень, вот, но у нас с коняшкой постоянно разное мнение о его местонахождении. Вот, мне почему-то всегда кажется, что он из Подольска. А коняшке все время кажется, что он откуда-то из Климовска, да?
1: Да.
0: Да, вот. А мне все-таки кажется, что он из Подольска. Вот. Друг наш Киберпанк. Вот с этой песней он первый раз, по-моему, попал на неформатку, насколько я помню.
1: Да, самый первый раз.
0: Самый первый раз он попал с этой песней, сразу победил. И вот мне очень понравилось его творчество. Вот он хорошо. Вот как раз в мою... Как это? В мою линию, в мою волну попал. И мне нравится. Да, вот Анжелка пишет. Ромка, Ромка. А Ромки, кстати, сегодня в чате нету. Странно. Странно. Как-то он начал пропадать в последнее время. Ну, наверное, что-то ваяет, пишет. Итак, Киберпанк-шаман. Кто хочет бахнуть, начисляйте. Начисляйте. Я пошел.

0: Вот, и сегодня у нас маленький юбилей. 2 года программе 5 плюс 1, поэтому сегодня никаких голосовалок, никаких конкурсов. Мы употребляем спиртное и ставим все, что нам понравилось за эти 2 года. Ну, не все, конечно, но что успели вложить в эти 2 часа. Вот. Решили мы сегодня задержаться чуть-чуть. Ну, вот 3 трека у нас осталось, надо их все-таки доделать, да?
1: И... Подожди, Захар, 3 или 2?
0: 3. Ну, вот сейчас будет да. Неделя.
1: Так.
0: Потом будет Дмитрий пьяный.
1: А.
0: Потом будет у нас...
1: А, ну ладно, хорошо, не объявляй, я сам.
0: Да, объявлю. Сам объявишь. Сам объявишь, объявишь.
1: Хорошо, друзья мои, я очень рад тому, что...
0: Слушай, ну давай еще 4-й сделаем, хер бы с ним.
1: Ну давай.
0: Пусть он будет, вот Эхельстрат просят они. Они просят, все прям вот белорусы. Сидят и говорят, хотим. Вот, раз хотите, сделаем вам. Но давайте мы им...
1: В качестве кота в мешке.
0: В качестве кота в мешке, да, очередного. Просто вот в конец программы запихаем эту песню.
1: Ну, друзья, я что-то хочу представить следующего участника. Это группа из Санкт-Петербурга. И я уже неоднократно говорил о том, что питерские команды нас на протяжении всех наших программ очень и очень радуют. Вот. И группа «Фомина неделя» — это группа, которая открыла дорогу питерским группам на неформатное радио. И, на мой взгляд, это одна из самых лучших питерских групп и один из самых лучших треков за всю историю нашей программы. Нежная, тихая, спокойная, лиричная и питерская. Вот именно питерская.
0: В меру минорная. В меру минорная, чижеподобная. Вот.
1: Но не будем ярлыки клеить, Захар. Ты сам этого делать не любишь. Просто ставим и слушаем. «Фомина неделя», Санкт-Петербург, минута. Очень красивая песня.
0: Я, подожди. Я же еще не налил. Ты вот прям торопишь музыку. Музыку давай. Знаешь, есть группа такая «Бобры».
1: Есть, да, конечно.
0: Песня «Музыку давай». Вот ты как эти бобры. Я же еще не бахнул. Друзья, давайте вот кто готов, там, у кого кефир, у кого квас, у кого другие слабоалкогольные напитки, выпьем мы все-таки за нашу любимую программу 5 плюс 1, за все неформатное радио, которое есть, за наших диджеев, которые, несмотря ни на что, тянут на себе все это абсолютно на голом энтузиазме. Вот, я как... Ну, все меня называют директором неформатного радио, да? Я хочу выпить за своих диджеев. Ребятушки, вот всем вам низкий поклон. Вот делают дзынь и хлоп.
1: Я присоединяюсь.
0: Эх,
1: пью, а вот теперь... за тебя и пью за себя и за всех других диджеев.
0: А вот теперь «Фомина неделя», минута, поехали.

0: Замечательная, замечательная песняга. И вот когда я сказал, что она чижеподобная, я ни в коем случае не хотел обидеть. Тут до чижа, вот, кстати, Калюня написал, очень далеко. Да, чижу до него далеко. Чижу очень до него далеко. Вот, Фома нарисовался. Здравствуй, Саня! Здравствуй, нет, ты не опоздал. У нас еще целых две песни и еще 300 грамм у меня белого непенного у коняхи. Не знаю, сколько там осталось.
1: Уже все.
0: Вот, Аленка спрашивает, где посмотреть, кто у вас в ротации. Вот, кто у вас в ротации. Слушай, Аленка, знаешь, что я тебе советую? Коняшка, сделай доброе дело. У нас коняшка, он как бы мозговой хранитель. Вот он всех в голове держит. Скинь Аленке список белорусских групп, которые у нас победили, которые у нас прошли по ништякам, там, по всей вот, ну, короче, которые есть в ротации.
1: Ну, для этого надо с тобой встречаться, Захар, потому что у меня же базы нету, базы у тебя все там.
0: Да ты их помнишь всех наизусть.
1: Да, блин, ну, наизусть всех не помню. Представляешь, 2 года программ, блин, я могу кого-то забыть.
0: Вот ты гад. Вот взял и все. Я только тут рассказал, что коняшка у нас мозг, а мозг, оказывается, у нас старческий. Ни хера не помнит уже. Вот, ну да ладно. Давай следующего объявляй человека. Или я, кто? Я уже запутался, кто кого, где объявлял.
1: Да, у нас осталось всего 2 трека. Один код и один трек, которым я захотел вот, записать программу.
0: Сегодня код в мешке у нас прозвучит, обычно он звучит первым, да? А, да. Ты хотел завершить другим треком.
1: Да.
0: Ну давай тогда мы сейчас поставим кота, да? Это то, да. Что мы, это то, что мы слушателям пообещали, что вот, ну раз вы так просите, то мы вот такие охуенные, и мы вам поставим, давай мы сейчас тогда поставим кота, пусть сейчас будет Эхильстрат, герой экрана, я как раз заложу еще 50, вот, потом останется Дима Сичкарев, пьяненький, уже, в принципе, тоже в тему, а потом ты завершишь, да?
1: Хорошо, договорились.
0: Итак, Эхильстрат, герой экрана. Вот смотрите, я чем кривее, тем я лучше выговариваю все вот эти вот албанские названия. Блять, кто вам придумывает названия, ребята? Поехали. Поехали.

0: Ты знаешь, у меня проскочил куда-то... Куда-то проскочил, как бы невзначай, Димка Сичкарев.
1: Ну, а может быть, оно и к лучшему. Мы вроде его даже не планировали.
0: Да? Ну тогда ты имеешь полное право финализировать сегодняшний именинный эфир своим вот этим вот... Какой-то ты там демарш задумал, да?
1: Надо.
0: Вот, давай тогда, ладно, тогда то, что ты просил.
1: Все, даю. Друзья мои, я очень рад тому, что неформатное радио не только дает возможность быть услышанными многомиллионной аудитории слушателей, многим музыкантам, да, причем музыкантам не только из России, из Белоруссии, из Украины, из Казахстана, из Германии, из Израиля, да откуда угодно, господи боже мой. Вот. И я считаю, что мы все братья, даже несмотря на то, что великая наша страна, Советский Союз, распалась, тем не менее, все равно мы братья.
0: Нет, сейчас Вова Путин сделал большой шаг к тому, чтобы вернуть Советский Союз на место. Если ты...
1: И ему за это огромное спасибо.
0: Да, вот, да. Ты знаешь, вот... Хоть бы дожил бы, блядь, хоть бы не ёбнули-то его. Вот вытянул бы мужичок бы, вот хватило
1: да он
0: бы
1: сильно, сил. Он сильно, он справится, на самом деле. Я считаю, что так. Вот, друзья мои, я считаю, что достойнейшим завершением нашей сегодняшней программы будет композиция от наших старых добрых друзей группы Джон Кофи. Эта песня как раз вот про нашу молодость, про наше детство, да, тех, кто еще застал те времена, слава богу. Друзья мои, мы все братья, не будем, нам нечего делить украинцам, белорусам, русским, евреям. Мы все братья, и музыка, она действительно объединяет. И вот я хотел бы, чтобы эта песня, которая сейчас прозвучит, да, она заставила вас вспомнить то, что мы действительно родные, мы братья, где бы мы ни жили. Друзья, слушаем, и музыка, я думаю, что нас объединит. Группа Джон Кофи. Я хочу домой в СССР.
2: Я родился в стране, где нет Бога.

0: стране, где нет Бога, где все люди любили друг друга. Я родился в стране, где нет Бога.
1: Вот так вот. Вот так вот. Была еще одна хорошая песня у группы Underwood, тоже вот на эту тему. И, по-моему, даже вот где-то в таких же мотивах. Помнишь такую песню, конечно?
2: Я не помню.
1: Вот. Ну, ну да ладно, я тебя включу в следующий раз. Я тебя поцелую потом, если ты этого захочешь. Вот, друзья, ну и все. 23-23-28 на моих зеленых системных. Это значит, что наконец-то именинный эфир подошел к концу. Никакой голосовалки не будет. Завтра просто появится запись эфира, где у нас эфир обрывался. Там, конечно же, я сделаю склеечки, мы все это выложим. Вот, и кто не успел послушать, послушают все от начала и до конца. И, в принципе, могут взять еще по литру водки и просто повторить. Кому завтра надо будет опохмелиться, можете просто под запись эфира повторить. Вот, на каждый дзынь наливать себе 50 грамм, и как раз вот у вас уйдет, у меня ушло 700 грамм водки. Вот, так что нормально, нормально. Вот, ну и чего, друзья, всем
2: прощаемся.
1: Пока, всем пока, да, не болейте, любите друг друга, будьте счастливы. Пришла, да, можно сказать, зима, да, осень какая-то плавная получилась. Вот, можно сказать, что уже близко зима, скоро новогодние праздники, скоро, ой, ой, скоро, ой, вот, не болейте, главное, не болейте, потому что столько дерьма сейчас, вот это Эбола, все же африканцы мрут, они же не знают, что это просто гриппер наш, обычный советский грипп, вот, и они там мрут, боятся, пугаются, вот, надеюсь, что нас никого не завалит, что к следующей среде слушателей неформатного радио будет столько же, сколько сегодня, ну, хотя бы, может быть, побольше, но только не меньше, меньше не надо. Меньше не хочу. Вот, я все сказал.
2: Ну, я, в принципе, даже добавить ничего не могу, Захар. Друзья, любите друг друга, слушайте неформатное радио, будьте счастливы. Следующая программа у нас будет обычная, стандартная. Хотя как обычно, как стандартная? Программа будет большая, поскольку очень много треков накопилось. И я считаю, что, в принципе, программа будет интересна. Так что услышимся, увидимся.
1: Все, друзья, до встречи через неделю. Пока.
2: Пока-пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 2016 году эта группа стала летать на свои концерты на своем собственном самолете Boeing 747-400, а подготовила его российская компания «Волга-Днепр», на хвосте которого изображен Эдди. Группа эта Iron Maiden была основана в 1975 году. Название в переводе «Железное дева» было повзаимствовано Стивом Харрисом из кинофильма «Человек в железной маске», где фигурировало средневековое оружие, пытки с таким же названием. Первые годы состав менялся, как не знаю кто. Гитаристы текли, как реки крови на концертах. Кто-то участвовал в двух концертах, кто-то в пяти. Концерты с кровищей давали результат. Популярность росла. Некоторые независимые лейблы проявляли внимание. Но условием подписи контракта музыканты коллектива должны быть постриженными, выглядеть как нормальные. Вот хренов вам! Металл надо волосами трясти. Без этого никак. За 200 фунтов записали мини-альбом в 79 году и стали номер один в метал-чарте. А сейчас заслужим бродягу от Iron Maiden.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Возьми бутылку полусладкого вина. Танцуй и пой, мы сами ведь творцы хорошего. Не жди, что кто-то из толпы, столь громко именуемый друзьями, протянет руку

Сил понять, что необъятность пустоты вообразили так умело себе сами. И мы сидим так каждый со своим, своим пороком, гнетом и бедою. И кажется, что весь жестокий мир так измываться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи и улыбайся, и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорей с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.

человек, сошедший с ума. Мир не стоил его внимания и навеки отхлынул.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

его страшных и красных. На меня из витрины глядят сотни бабочек, зверски распластанных. В центре крест, как ужасный цветок.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
1: Не фарма.

А итак, друзья, добрый вечер. 21.01.34 на моих зеленых системных. И могу вас всех поприветствовать в новом сезоне неформатной бомбардировки в 64-м выпуске. С вами диджей Зухер. Вот, хочу поприветствовать сразу же всех. Вот я вижу, у нас тут в Дискорде Илюха появился, Леха появился. Привет, привет, друзья. Вижу, у нас тут Эндрю Черемуха. Привет, дорогой. Вовка Плотвинов, да ладно, как живой? Здравствуй, дорогой, здравствуй. Ты прям пропал куда-то. Куда-то пропал. Дима Горбатка, привет. Костик, здравствуй. Ирка, о, господи, Иринка, тебя-то 300 лет не видел. Здравствуй, здравствуй. Как поживаешь? Давай рассказывай. Вот, Леха Мелехов, привет. Кто там у нас еще? С кем? Женя Баринов, здорово. Вот, ну, вроде со всеми поздоровался. Давайте, что ли, начнем потихоньку. Во-первых, расскажите мне, насколько хорошо слышно. Ну, на радио, понятно, слышно нормально. В стриме, насколько хорошо слышно. Вот, пока вы мне это все пишете, я вам новеньким расскажу, как общаться. Вот, во-первых, у нас есть... WhatsApp, 900... не надо WhatsApp. Все, давайте забудем про WhatsApp. Во-первых, мы общаемся в комментариях к видеостриму. Именно в комментариях к стриму, не к эфирной теме, а к стриму. Вот, находите на Ютубе, находите во ВКонтакте, находите на Твиче. Там все это есть. У меня тут на мониторе висит программулина, и она называется овцечат. Алиска, привет! Вот, и тут я вижу сразу из Ютуба, и, кстати, в Ютуб напишите кто-нибудь, чтобы проверить уже наверняка. Вот, и, собственно, самый лучший вариант, где у нас все тусуются, это Дискорд. Вот, ссылочка на Дискорд есть у нас в эфирной теме, заведенной во ВКонтакте, а также есть на страничке программы «Бомбардировка» на сайте неформатного радио. Вот, собственно, сегодня у нас... Очередная десятка от компании «Бомба Питер». Привет нашим питерским друзьям. Я знаю, что Олег Горобко сейчас совершил большой круиз по Алтаю. Вот, мы с ним так в Питере не пересеклись, потому что он свалил, потому что он хитрый. Вот, Васек сказал, что пузырь ему передал. Вот. И, собственно, я знаю, что собирала все Дашка. Дашка, я не знаю, ты здесь, не здесь, но тебе на всякий случай тоже привет. Вот, скинула она мне все сопроводилочки. Я, правда, еще не проверял. Но будем надеяться, что все тут нормально. Вот, ну и, собственно, давайте начнем. Димка, привет. Здравствуй, наш красноярский друг. Вот, что у нас тут сегодня? Смотрите, какой разброс хороший. Натаха, привет. Привет, Щекина. Вот, привет, Оренбург. Привет, Москва. Это кого я помню? Чатик, вот, точно. Видишь, Натаха, спасибо. Сейчас я на стриме чатик обновлю, чтобы его тоже было видно. Так, где он? Вот, обновить кэш странички. И, собственно, он на стриме раз и появился. Отличненько. Ну и все, давайте начинать. Итак, первая жертва нового сезона программы «Неформатная бомбардировка» — сливовая, понимаешь, настойка от Зухера. Вот, группа «Смотрители», город Орел, совсем, понимаешь, недалеко они от нас. Я все, кстати, никак в Орел не доеду поиграть. Вот что-то как-то меня все... не сподобит судьба туда закинуться. Вот. Читаю сопроводиловку. Концептуальные орловские инди-рокеры. Так, сейчас мы немножечко бэк подвинем, а то они у нас раньше начнут. Вот. Концептуальные орловские инди-рокеры. История группы началась в 2019 году. Сами музыканты так описывают свое творчество. «Смотрители» — это музыка, помогающая найти смысл там, где его нет. Мрачная философия, помогающая сгладить суровые будни, ответы на вопросы, сопровождающие нас от рождения до смерти. Вот как они завернули. Ну и, собственно, давайте ставим, слушаем. Группа «Смотрители», город Орел, трек называется «Беглецы». Вы, конечно же, не стесняйтесь, комментируйте, потому что, как бы, музыкантам, я думаю, интересно услышать мнение о своей музыке не от кого-то там, а прям вот на лету. Поехали. А я бахну.

А итак, друзья, здравствуйте! Здравствуйте, родные! Тут вас столько прям набежало. Если я кому-то вдруг не ответил, да, вот в этот, ну, вы пишете, просто много пишут, пролистывается. Не обижайтесь, это не потому, что я вредный, просто, видимо, пролисталось. Ну, повторите еще раз. Вот, меня тут спрашивают, где губка на микрофоне. Все, она у меня есть, у меня все на месте, все замечательно. Вот у нас Серега Леонов пишет, что мы тут всем коллективом слушаем. Группа «Смотрители» на связи, то есть город Орел у нас на связи. Ребят, вот знаете, странно, никто ничего не... А, вот, нет, подождите, Илюха написал, по-моему, сейчас я наверх прокручу. По-моему, да, вот Илюха Полежаев написал: «Плотно сделанная современная песня». Вот, и он единственный, кто, понимаешь, прокомментировал трек. У нас обычно все прям комментаторы, все начинают обсуждать музыку. А тут видно, блин, прям соскучились. Прям даже забыли. Ребят, я вот сейчас просто не в обиду вам. Мне понравилось, интересненько, современненько. Ну вот, сейчас я скажу, сколько она идет. Пять минут идет трек. И она прям вот ровная, она очень монотонная. Вот ее надо или сильно кастрировать. Но это мое мнение, я не претендую на Бога, да, просто вот мне кажется, что было бы хорошо. Или ее кастрировать, или что-то туда добавить, чтобы было какой-то вот взрыв какой-то взлет, или там падение наоборот. Ну, то есть вот как-то вот эту монотонность разбавить. Так все здорово, но вот в плане том, что нету никакого развития, и целых 5 минут трек, это очень длинная на самом деле песня. Ну вот в плане радио. На концерте, понятно, можно и 10 минут, и 15 играть. Особенно если толпа там фанатов сидит, все колбасятся, здорово. Можно вообще весь концерт одну песню играть. Но именно если двигать куда-то трек дальше, да, ну на радиостанции, там, на телевизор, на куда-то там еще, то мне кажется, ее надо немножечко подкастрировать. Вот немножечко, хотя бы вот минуточки полторы бы обрезать. Ну или прям вот ее чем-то насытить, чтобы она не монотонилась, потому что прям вот ровненькая линия такая вот. Знаете, вот как в кино показывают, пип, сердце бьется, да, пип, а тут прям и все. И вот оно вот на этой монотонности все 5 минут. Плохо. Я вам говорю как человек, который слушает треки для радио, отбирает в эфир. Оно, когда много монотонности, это не айс. Вот, я не говорю, что песня плохая. Песня замечательная, музыканты классные. Но вот лично мое мнение. Я его просто высказал. Так, Эндрю пишет, вот плохо было слышно композицию. Ребят, если вам нужен качественный звук, то слушайте на радио. Слушайте на радио, потому что на стриме, ну, стрим есть стрим. Во-первых, тут я тут ругаюсь матом на стриме, да, я в эфире не могу ругаться матом, у нас и так две вышки уже отрезали, было 5, осталось 3, вот, поэтому я стараюсь сейчас в эфире матом не ругаться, там сидит злобный единорос, он слушает эфиры наши, вот, и постоянно этот единорос грозит кулаком и машет пальчиком. Вот, поэтому, если нужен качественный звук во время треков, включайте радио. На стриме у нас тут между собойчик. Мы тут побухиваем, материмся и, собственно, просто общаемся. Это заэфирно, скажем так. Это не стрим, радио не принадлежит, это моя инициатива. Во, как я вывернулся. Вот, ладно. Так, что там еще у нас? Мужская солидарность не одобряет кастрацию. Ну, значит, надо что-то туда добавить. Что-то туда... Ну, правда, ребят, я не просто не для того, чтобы обидеть, честно. Потому что, когда вот монотонно, это не гуд. Всегда слушатель хочет переключить дальше, да? Ну, вот представьте, группа «Смотрители» едет в автобусе, да? И, допустим, вы слушаете там рок. И вдруг раз, и у водителя заиграл шансон. И одна песня, длится она 10 минут. И вот что вам хочется? Вам хочется или стукнуть водителя, или поменять волну, да, или воткнуть наушники, ну, то есть уйти с канала, грубо говоря, включить что-то свое. То же самое на любой радиостанции. Особенно, если она мультиформатная. Потому что не форматка, она мультиформатная. Там все есть. Там есть и рэперы, и рокеры, и, понимаешь, эти вот злобные металлюги,
И чего там только нету. И поэтому... вот представьте, и человеку сразу хочется уйти. Вот, для радио это плохо. Для радио это плохо. Ладно. Все рассказал. Едем дальше. Далее у нас город Красногорск, насколько я помню. Да? Да, так, сейчас мы... Смотрители, я вас удаляю. Нет, не потому что я вредный. Просто, чтобы мне не запутаться. Мне тут Дашка прислала сопроводиловки. У меня все подписаны. Вот, и написано мне, что город Москва у свободного полета. Но я-то знаю, я-то хитрый, я-то знаю, что Илюха у нас из Красногорска. Вот. И, собственно, трек у них называется сегодня... Как он у них сегодня называется? «Перегруз». Вот. Читаю сопроводиловку. Группа образована в 2003 году. На данный момент группа выпустила 13 альбомов. От себя добавлю... Очень много у них фиточек вкусных. Очень много фиточек вкусных. Вот. Что там у нас еще? Стилистика песен коллектива очень разнообразна. От рок-н-ролла, фолклора, босса-новы до городского романса, русского рока, блюз-рока и даже хард-рока. Свободный полет считает, что играть в одном стиле не совсем интересно и старается в новых альбомах расширить стилистические границы и этим радовать своего потенциального слушателя. Вот, люди задумываются о потенциальном слушателе. Серега, чего и вам я, понимаешь, желаю. Чего и вам я желаю. А, Илюха пишет, я из Красногорска, группа «Москва». Не знаю ничего. Вот откуда фронтмен, оттуда и группа. Так уж повелось. Итак, ставим, слушаем. Группа «Свободный полет». Трек называется «Перегруз». Я включаю. На радио сейчас будет звучать хорошая музыка. На стриме я буду побухивать и ругаться матом. Поехали.

А итак, друзья, здравствуйте. 21, 22, 23. Вот какое красивое системное время у меня было на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня уже все улетело. К нам Петруха присоединился, наш одессит гордый. Здравствуй, дорогой. Вот, меня тут ребята в чате перепугали, говорит, посвящение Миши Башакову. Я думал, помер, что ли, думаю, да ну нахрен, ну как так-то? Вот, тут же недавно Юра Шелик у нас умер, вы все в курсе, нет? Я вообще расстроился так, мы с ним общались, он пластинку заказал, все там прошло. Я не знаю, я съездил в Вологду, концерт отыграл. Кстати, там его вспоминали, приехал. Смотрю по лестнице. Я не знаю, я съездил в Вологду, концерт отыграл. Кстати, там его вспоминали. Приехал, смотрю по ленте, бежит, давайте прощаться с Юркой.

Песня «Good». Димка написал: «Бодрячая песенка». Второй Димка пишет: «Везет тебе, Захар, а я больше месяца уже отрезан от алкашки, в тундре зайцев посудок, в тундре гнать надо ее, что ты там отрезан? У тебя там черника уже гниет, наверное, клюква, ну поставь на бродит, выгонишь в тазике, что тебя всему учить-то надо, ё-моё». Так, Эндрю пишет: соло-гитара была очень вкусная. Нет, меня порадовало прям в самом начале песни, разорвали прям ритм, прям классно. Классно было, барабаны туда пошли, бас туда пошел. Я сперва думал, у меня дисфункция какая-то, левая с правым полушарием разбежались, потом вслушался. Спецово ведь так сделано, здорово. Здорово получилось. Вот, Дениска Шестаков пишет: классная песня, добавлю в плейлист. Вот, отлично. Отлично. И вот, кстати, Илюха поделился с, ну как, с секретом, да? Это большой секрет. 27 сентября вышел 14-й альбом. Вот, у группы «Свободный полет». Молодцы ребята. Это вторая часть «Вместе», Ну, у них, короче, есть двулогия, да, или трилогия. Я, насколько я помню, там планируется трилогия, да? То есть вот это вторая пластинка трилогии «Вместе», там у них вкусные фиточки, с кем там только фиточек нету, они, ну, правда, интересные. Кто еще не знает группу «Свободный полет», советую, ознакомьтесь, наши уже они давние друзья. Так, вот, всем спасибо на добром слове. А Димка пишет: меня штрафуют. За что тебя штрафуют? Ты гони в нерабочее время. Ты клюкву с черникой толки прям в этом, во фляге. Воду тебе в чем-то возят из болота. Вот, туда ее она забродит. Поставь ее в угол, прям в этот, в свою келью там. Только чтобы не закипело, а то дрожжи погибнут. Вот, и все. И у тебя через буквально 2 недели будет литров 6 хорошего алкоголя. Да, вот трилогия. Я помню, что мы с Илюхой обсуждали. Он говорил, что трилогия собирается. Вот, второй альбом трилогии уже вышел. Молодцы, ребят. Я вам честно завидую. Я человек, который уже 20 лет все никак не выпустит второй альбом. Но он у меня уже наполовину готов. Меня вот тут подкалывает Димка, говорит, что я бороду ращу на этот. Я бороду ращу на клип. Мы же панка наконец-то записали, наконец-то свели. И я планирую в М2. Мне тут группа «Продолжаем», наши тульские ребята обещали помочь. Хочу прям собрать наших неформалов всех тульских, куплю им кегу пива. Вот, чтобы они пришли в этих, в своих обвесах, в иракезах, все как положено, бабахнем мы «Мама, я панк», подснимем, ну и из этого потом какой-нибудь клип нарежем. Вот, ладно, я отвлекся. Давайте возвращаться к радио. «Свободный полет» у нас отзвучал. Так, сейчас я их сразу удалю, чтобы мне не путаться. Далее у нас СПБ. Антон Слон. У нас есть Леха Кот. Вот, а вот в Питере есть Антон Слон. «Одна любовь» называется трек, и читаю сопроводиловку. На сборнике «Охота 101» петербургский музыкант Антон Слон представляет лирическую композицию «Одна любовь». Песня родилась благодаря совместной работе Антона Слона с двумя замечательными людьми. Композитором Сергеем Романовым и с поэтом и певица Александрой Заречной, которая сочинила текст для песни и дополнительно украсила композицию прекрасным бэк-вокалом. Вот, у Петрухи, смотрите, у Петрухи есть свои гифки, понимаешь, в Дискорде. Как ты это сделал? Как ты это? Я хочу свою бороду в дискордовские гифки. А итак, ставим, слушаем. Питер, Антон Слон, «Одна любовь», поехали. Поехали.

Итак, друзья, здравствуйте, 21.30. Я начал закрикивать просто. Потому что я лентяй, мне было лень подрезать отбивочку, и я теперь просто закрикиваю последний взрыв бомбы. Только что у нас звучал Антон Слон. Мишаня, здравствуй, здравствуй, дорогой. Вот сколько, говорит, лет, жаль, что не удалось встретиться, когда ты был в Питере, не хватило у меня энергии. Ну, ничего страшного, Миш, я... Ты знаешь, хотя вот я эту фразу боюсь теперь говорить. Я в свое время Димке Лукичу сказал: ладно, говорю, Димон, что ты там, скоро приедешь опять и все успеем. Вот 23-го ждал, 19-го он помер. С Шелегом, вот, недавно буквально общались, я говорю: да ладно, Юрка, вышлю я тебе пластинку. Раз, крякнул. Мишаня, я тебе не буду больше говорить, что мы скоро увидимся. Я надеюсь, все будет хорошо. А то, блин, не дай бог, ты у нас еще тут кору в угол поставишь, и все. Так, что там? Энергия — это все приходящее, ничего страшного, все будет хорошо. Увидимся, я думаю. Так, что там у нас? Антоха пишет: совсем не мое, хотя в дождь, попивая чай, можно послушать. Да нет, ну почему? Классная музыка, нормальная, спокойная. Понятно, что это не панкуха, понятно, что это не ракешник. Такая спокойная, хорошая эстрадная лирика. Почему нет? Вполне себе даже. Я просто переживал, что ну с такими, как это называется, псевдонимами, с такими псевдонимами обычно звучит что-нибудь такое там. Ну, слон. Ну, свина мы знаем, а тут слон. Вот, а тут, видите, раз и лирика. Просто странный выбор псевдонима к такому вот лиричному треку. Ну, ладно. Чё нам лезть в душу к человеку, да? Вроде хорошо и неплохо. Вот, единственное, что вот бэк, да, девочку было плоховато слышно, я бы вот ее еще подвинул бы чуть-чуть вперед. Вот, приезжай не на день. Мишань, я постараюсь. Ну, сейчас мне еще сложнее стало. У меня теперь 4 собаки, представляешь? 4 собаки. Вот, я обязательно соберусь с концертом в Питер. И обязательно, наверное, на пару-тройку дней, да, чтобы с вами, со всеми там пробухаться. Потому что вы питерские алкаши, вы же не успокоитесь, пока под стол все не попадаете. А мне надо вас много набрать, чтобы вы по очереди падали под стол, а мне было с кем сидеть дальше. Вот. Но Васька выдержал. Васька выдержал мой приезд в Питер. Вот. А ты видишь, не добрался. Ну ладно, ничего. Все будет. Давайте ехать дальше. Дальше у нас... Вот, Дашка, спасибо тебе. Я все думаю, как это прочитать. А тут, смотрите, у меня в скобочках написано: читается как Лассер Эйд. Лассер Эйд. Вот, Лассер Эйд, город Забайкальск. Кто велик, тот мал, называется трек. И, собственно, начинаю читать сопроводиловку. Группа играет, экспериментирует в рамках альтернатив рок-метал и модерн-метал. Парни постоянно находятся в творческом поиске и стараются удивить своих слушателей. Да мне кажется, сейчас удивить слушателей невозможно ничем, ребят. Вот, что их удивлять? Надо играть просто, чтобы им нравилось. И все. Я считаю, надо выходить сам по себе. Вот, если ты добрый человек, пой добрые песни. Если ты злой человек, пой злые песни, чтобы народ рвало. Вот, и как бы постепенно соберется своя компания людей, которые с тобой на одной волне, и все. Не надо их удивлять, надо с ними общаться, надо с ними дружить. Ладно, это я извиняюсь, опять я влез не в свое дело. Вот, я продолжаю читать. Если вы услышали нас впервые, то можете уловить отголоски многих жанров и направлений рок-музыки, но мы не пытаемся загонять себя в какие-то рамки, следовать моде или одному направлению. Мы просто делаем то, что нам в данный момент нравится в своем стиле под названием Lasser 8. Вот, ставим, слушаем с прикольной. А, Димка спать собрался. Ах, Димка собрался спать. Ну давай, дрыхни, у тебя там 26 часов 37 минут, я помню, ты далеко от нас. Все, итак, слушаем. Город Забайкальск, Lasser 8, кто велик, тот мал. Димке Коробкину спокойной ночи и, собственно, поехали.

Итак, друзья, 21-41-47 на моих зеленых системных. Витос вот пишет бодро. Бодро написал наш боевой хомяк. Эндрю пишет: рифы классные, вокал напугал. Геннадий пишет: музыка это будет вечной. Так, Миско, Димка Горбатка пишет: отлично. Вот Дениска спрашивает: может, злые поют добрые песни, а добрые злые? Ты знаешь, нет, добрые люди поют всегда добрые песни. Потому что злой человек, он не может петь добрые песни. Вот по-любому у него не получится. Вот. А добрый человек никогда не сможет зло спеть. Поэтому все как раз так, как я сказал. Так, Димка пишет: Dead Norm. Что там у нас? Я отвлекся. Я смотрю на Ютубе, висят комментарии, а потом вспомнил, что здесь я их видел. Я просто испугался, что у меня вот это эфирное овцечат отключился. Вот, к чему я? Я же про вот луженый голос рассказывал. Я же за эфиром рассказывал или во время эфира. Что-то я все, у меня деменция началась. Короче, музло мне очень понравилось. Но вот хрипящие вот эти вот... Вот ни слова не понял, пока он хрипел, честно. Я не говорю, что это плохо. Есть миллиарды людей, которым это нравится такое. Ну, как бы мне такое совсем не нравится. Но это, опять же, ничего не значит. Вот, музло классное. Потом вот, когда там распевно пошло, да, кто велик, тот мал, кто или что-то там, кто... Короче, ну вы поняли. Там прям красиво голос звучит, классный голос. А зачем было хрипеть? Вот, потому что пока хрипел, я вообще ни слова не понял. Честно, не хочу обидеть. Ну, вот говорю то, что услышал. А все остальное здорово. Так, чего? Комментарии зачитал. Выпил. все как положено. Все, понимаешь, по фэншую, все по нарастающей. Так, удалил. Удалил, чтобы не путаться. Дальше, ну кто? Мишаня же наш. Жива рыба. Город Питер. Трек называется «Часы». Вот, и написано следующее: «Часы» — достаточно старая песня, запись которой многие ждали. Почему не записывали раньше? Да не нравилось, как звучит. Что-то не хватало, и вдруг осенило орган а-ля Джон Лорд. И все получилось. И все получилось. Ну давай слушать, Мишань, твой орган а-ля Джон Лорд. Поехали.

Итак, друзья, 21:49:32 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, и я тут как бы ругаюсь, сижу на Мишане, он мне обещал орган а-ля Джон Лорд. А мне просто было интересно, что такое. Как ты, говорит, такое не слышишь? Я смеюсь. Как ты такое не слышишь? Блин, я не слышу, я его не... Я слышу, но не орган, это же не орган. Это же не орган. Я уже в двух смотрю, у меня раз, два, три, четыре колонки, студийные уши, все одел. Нет, клавиши слышу, орган не слышу. Вот. Ну, может быть, просто я не отличаю вариации клавишных вот этих вот сэмплов. Может быть, я не всеведущ и не всемогущ. Я старый тульский алкоголик и как бы... Ладно. Вот, Геннадий слышал, говорит, фоном шел орган. Подкладочки, везде же он есть. Я слышу, но, понимаешь, как объяснить там? Я ждал что-то типа вот Марк Пьяно, да, вот это. Вот, вот его я ожидал что-то такое услышать, а там не то. Не то, что я ожидал. Ладно. Ладно, все. Вот Димка пишет, он играет. Витос пишет, есть. На заднем плане. Все услышали. Все услышали, просто я не услышал. Это нормально. Я без толков с детства. Мог запросто и пропустить такую штуку, как орган. Вот, ладно. Как всегда, все красиво, все... Но оно же, что это называется? Мастерство не пропьешь. Не пропьешь мастерство, как ни старайся. Можно пропить печень, можно пропить все, что... Инструмент можно пропить, а мастерство никак. Поэтому у Мишки все стабильно, хорошо. А по поводу того, что уже весной были часы, ну вот мне что Дашка прислала, я то и включаю, поэтому я ничего тебе плохого сказать не могу. Вот. Про алкоголь твой наслышан, а надо было приходить. Ты знаешь, я его сколько в Питер привез? Смотри, я привез чачи 2 литра, домашней, своей. Привез вискаря 6 литров. В Москве нам еще с собой ребята из группы Pride, они мне пихнули литр медовухи, литр чего-то еще и три... Короче, у меня целый пакет был пива, тоже все домашнее. Представляешь, я со всем этим приехал в Питер, думаю, сейчас мы придем на площадь, а там же магазин у Гробка, думаю, мы сейчас к нему зайдем и все там как засядем. Гробок уехал в Карелию, Мишаня сразу прикинулся больным и несуразным, и в итоге весь этот алкоголь, ты представляешь, Мишаня, мы же его выпили, но весь ваш груз страданий принял на себя Василий. Группа «Фильм», который вот, кстати, графинчик его, он мне графинчик подогнал. И пришлось ему, понимаешь, пить с нами все, что я вез из Тулы. Так что зря ты на его здоровье повлиял. Вот я, если бы ты пришел, Васька был бы бодрее. Вот, ладно, давайте ехать дальше. Далее у нас Колин Вал, тоже Питер. Почему-то мне кажется, что Колин Вал это не Питер. Почему-то мне кажется, что это что-то какой-то другой город. Почему-то. Вот, ну вот написано СПБ. Читаю сопроводилку. Когда Коля был маленький, в одном из центральных книжных магазинов города Горького замечательный поэт из Подмосковья Николай Дмитриев подарил ему сборник стихов с личной подписью. Заканчивая учиться в музыкальной школе, Николай решил попробовать написать песню и, открыв подаренную в раннем детстве книгу, сразу нашел это душевное стихотворение. Через некоторое время для гармоничного сочетания текста и музыки Николаем был дописан второй куплет. Так появилась на свет самая первая песня в творчестве Николая Трусова, лидера группы «Колин Вал». Вот так вот. На трех хитах называется песня «Колин Вал». Ставим, слушаем. Ну почему мне кажется, что он не из Питера? Почему? Я не помню, но мне кажется, что нет. Ну ладно, поехали.

китах, как на трех слонах. Мир стоит на трех.

Итак, здравствуйте, дорогие радиослушатели, онлайн-слушатели и вообще всякого рода слушатели. Опять же, надо не забыть поздороваться с теми, кто слушает наши подкасты на Spotify, на Apple Music, на Google Podcast, на SoundStream. Короче, вот те люди, которые слушают записи эфиров, вам привет! Хоть вы и не в прямом эфире, понимаешь, но все равно нас слушаете. Вот, мы тут за эфиром обсудили все виды жоп, жопы, которые с погоды, жопы, которые по жизни, ну и, в принципе, просто жопы, как бы, я думаю, жопа – слово эфирное, да, ну как так, слово есть, а жопы нет, вот, и кайфанул, я вот реально кайфанул, мы тут с Натахой обсудили трудности игры на безладовых ладах, безладовых басах, вот, Коля... Колин Вал. Вот, Светланка написала, что ребята из Нижегородской области нас... Потому что я помню, что они не из Питера. Вот, Колин Вал, Светланка написала, это город Дзержинск, Нижегородская область. Вот, поэтому я и... Понимаешь, я помню, что они не из Питера. Класс! Колин Вал, вы прям растете. Вы знаете, вот каждый... раз, вы почему сами перестали к нам попадать? Вы раньше у нас как-то все ошивались, и тут раз и пропали. И вот мы слышим ваши новые классные песни через бомбу Питер. Почему-то вы сами к нам не заходите. Прям вот кайфанул реально. Реально кайфанул. Охрененно прям построена песня. Ничего лишнего, плюс вот этот бас безладовый, ну прям вот красота. Калюня, прям низкая вам от нас с кисточкой. Так, Олежек пишет, у нас в большом городе жопа с масками опять началась, везде требуют, чтобы носили, как хорошо летом было. Слушай, у нас и не прекращалось, я не знаю, как там у вас в Москве. Ну, Москва вообще другая страна. У нас и не прекращалось. У нас везде в намордниках. Вон, я смотрю, олени стоят даже на остановках в намордниках. Это по парку ходят. Я видел даже несколько оленей. Просто они в своих машинах едут в масках. Он едет один в машине у себя. Окна задраены еще в наморднике. И прям мне так жалко этих людей. Господи. Господи, дай им всем здоровья умственного. Вот, ладно. Колин Вал похвалил. Что-то никто ничего сегодня по песням не пишет вообще. Вот, ну, вообще никаких комментариев. Вот один я хвалю сегодня всех, понимаешь, и ругаю тоже один я всех. Вот, Валюха написала, хорошо отзвучала песня. И Петруха сейчас, наверное, что-то нацарапает. Так, Серега пишет, я вернулся. Все ли хорошо? Серега, ты пропустил просто шикарнейшую, понимаешь, песню. Шикарнейшую. Вот. Но у тебя есть шанс потом в записи послушать. Давайте ехать дальше. Вот, Петруха пишет, у нас профессии вводят, где вакцинация обязательна. Ха-ха. Петруха, у нас вся Тула, у нас в Туле ни одного медика нету честно вакцинированного, все себе нарисовали эти вакцинации, они их сливают просто в унитаз к чертовой матери, чтобы, не дай бог, эта жижа не попала, понимаешь, в организм. Так, моя сливянка закончилась, надо будет к завтрашнему эфиру обновить бутылочку, давайте дерябнем. Вот, и... Поедем дальше. Песня вот зашла. В Одессу песня зашла. Давайте ехать дальше. Далее у нас группа «За чертой». Опять указано Питер. Ну вот, я, ребят, мне вот название знакомое. То ли я их... А, они, наверное, недавно трек загрузили. Я просто видел вот это вот сочетание «За четыре ертой». Походу, они недавно трек просто загрузили. Читаю, короче, сопроводилку. Если у художников есть понятие автопортрет, то это автопесня. Ироничный и злободневный взгляд на себя и на мир, откровенный и безо всяких условностей. Простая мелодия, подкованная металлом и электроникой, панковским звучанием и легким олдскулом. Звонко, качественно, за чертой. Вот, «За чертой купи меня» называется трек. Город Питер, указана дислокация. Поехали, ставим, слушаем. Вот, Серега, ты как бы смотрители, вы к нам добавляйтесь на сайт, потому что по одной песне
о группе представление сложно составить. Я всегда всем говорю, грузите на сайт, у нас же это все бесплатно. И люди послушают, и мы послушаем. Ну, глядишь, что-нибудь отберем и в программу возьмем, может, и в ротацию позовем. Не стесняйтесь, обязательно грузитесь, ну и добавьтесь ко мне в этот, в ВК-шку. Я потом после эфира вас про этот, как называется, продружу, профрендю всех новеньких. Вот, все, поехали. За чертой купи меня, Питер, ставим, слушаем.

Итак, друзья, 22.08 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Неформатная бомбардировка». Только что у нас звучала группа «За чертой». Трек называется «Купи меня, город Питер». Я сейчас за эфиром сказал, давайте я еще раз повторю. Я просто забыл, я обычно это говорю в начале эфира. Музыканты, которые звучат, которые уже отзвучали, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои сайты, на свои группы, на свои ближайшие мероприятия, в чат к нам кидайте, в Discord-чат, в YouTube-чат, куда-то, где ссылки не режутся, туда и кидайте. Это не возбраняется, это приветствуется. Единственное, старайтесь это делать в тот момент, когда ваша песня звучит, чтобы было понятно там, что зачем, да? Вот. Уже вот есть люди, которые хотят добавиться, хотят слушать вашу музыку, а не знают, как вас найти. Поэтому делайте это, не стесняясь. Вот, опять же, за эфиром обсудили проблему загрузки треков на неформатку. Ребятушки, у нас ничего не менялось, мы не отключали, но за эту неделю уже вот сегодня третий или четвертый, кто говорят, что не могут загрузить треки. Это что-то не от нас вообще зависящее, то есть это, видимо, вот смотрите, Филипков Вадим у нас, он не может загрузить, он выключает Wi-Fi, включает шнуровой интернет билайновский, загружает себе все, что надо, выключается, опять дальше работает. Вот, одесситу нашему, Петрухе, помогает VPN, вот он говорит, у меня один раз не грузился было трек, включил VPN, получилось. То есть ищите какие-то свои рецепты. Я так подозреваю, что-то там изобретают наши власть имущие, чтобы трафик фильтровать. То есть ошибка идет именно вот этот геоскрипт, который определяет, откуда вы, чтобы подставить город в описании. Если это будет продолжаться дальше, конечно, придется все это убрать, но как бы не хотелось бы идти на поводу вот у этих вот засранцев. Я про тех, кто портит жизнь, а не про тех, кто не может загрузить. Не подумайте плохо. Вот, и вернемся-таки уже к группе «За чертой». Буду читать комментарии. Вот, Олежек пишет, этот трек прям по мне. Сила, мощь, круть, вот мужики жгут. Отличная песня. Витос наш пермяк пишет, забористая песня, нравится. Так, добавляемся, отличнейший трек, ништяк, сильный трек. Что там, Геннадий пишет, по-любому тралят. Да, скорее всего, я так подозреваю, что это какая-то вот хрень происходит на уровне провайдера. Потому что на сайте мы ничего не меняли вообще совсем от слова совсем ничего не меняли. То есть у нас как оно работало, так и работает. Мы последний раз все это обновляли то ли в 17-м, то ли в 18-м году. И как бы все функционирует. Зачем лезть туда, где и так работает? Вот, но, видимо, что-то придется придумывать, если дальше такая хрень будет продолжаться. Вот, за чертой, молодцы! Звонко, качественно. Ну, все как и написали. Звонко, качественно, молодцы. Давайте ехать дальше. Далее. Что с мобайл-приложением «Друже»? Слушай, ну куда-то пропали, ребята. Они пропали. Потом у меня деньги, когда кончились, они нарисовались. Я говорю, давайте делать под тады. Начинайте делать. Появятся деньги там в конце ноября. Рассчитаемся. Ну, они что-то раз и слились. Ну, появятся деньги, напишу им еще раз. Ну, пока нет. Пока мобайл-приложение не делаем. Так. Едем дальше, далее у нас Вера Файв, «Демоны», трек называется, город Москва, и читаю сопроводилку. Проект был создан Верой Петрич в 2020 году, хотя идея о нем зародилась задолго до этого времени. Реализовать проект удалось благодаря Богдану Солодовнику. Именно он является создателем аранжировок к дебютному альбому «Мечты в коробке». Песня с этого альбома вошла в новый 101-й сборник «Охоты». И вот, собственно, ставим, слушаем. Вера Файт, «Демоны», Москва. Поехали! Поехали!

Итак, друзья, 22:18 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучало Вера Файв, «Демоны». И как бы вот я поругался, я за кадром, за эфиром поругался. Вот, ну я понимаю, бы там текстом было насыщено, да, все. Или какими-то там музыкальными вот этими вот подвыподвертами. Но ведь вот идет монотонно одно и то же. 4,5 минуты. Это очень напрягает мозг. То есть вот мне стало еще минуту назад скучно. Вот смотрите, пишут вот, что песня не зацепила, вроде что-то поет, ничего не ясно. Дениска пишет однообразно. Валюха пишет однообразно, скучно. Вот, Геннадий пишет типа электронщины. Да дело даже не в электронщине. Понимаешь, есть треки, заточенные... всякого рода клубные треки, да, они заточены под клубный вот этот движняк. Они могут и по 10 минут идти, они это тунц-тунц-тунц, они однообразны, но там и то что-то там постоянно меняется. Вот, и как бы я понимаю клубные вещи, да, а тут на радио. На радио плюс, ну, на пластинку, куда там они их добавляют эти, ну, это тяжело для конечного слушателя, вот. Даже электронщину тяжело слушать, когда она однообразная и длинная. Да любую музыку невозможно слушать. Да как бы я не обожал Криса Ри, но если он затянет волынку на 15 минут, и я его возненавижу, а пластинку об колено сломаю. Вот. Я лучше Blue Cafe включу 4 раза подряд, чем она будет одна длиться 27 минут. Вот я к чему. Ну, невозможно. Ладно. Так. Что вам сказать? Тут за эфиром приходила Колянова, да, кто не знает, кто не смотрел стрим, я тут пожевал вафель, доел грушу, собственно, помахала она ручкой всем и ушла. Едем дальше, далее у нас Малыков Егор, а он у нас, по-моему, был когда-то. И он был написан Мальков, а оказалось, что он Малыков, и вот сейчас все правильно написано. Вот, Великий Новгород, автор музыки, исполнитель произведений, экс-Ориент Люкс, Свет с Востока, город Великий Новгород, один из создателей проекта «Радио Грабадар». На данный момент идет работа над новым проектом, куда входит композиция «Свет с Востока». Что-то как-то все запутанно написано. Короче, Малыков Егор. Мне кажется, он инструментал играет. Мне так кажется. По-моему, он был у нас уже. Давайте ставим, слушаем. Великий Новгород, Малыков Егор, Свет с Востока. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, в Москве без таджиков никуда, Геннадий пишет. 22-26 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Алиска пишет, голос какой удивительный. Слушайте, я... Вот тут Денис написал, который Шестаков. Интересная мысль в песне есть. Я текст не слушаю. Ну, многие, кто у нас постоянные гости, они знают почему. А потому что каждый день, каждый божий день я слушаю по 50, по 100 треков на неформатке. Ну, вынужден слушать. Вот. И у меня мозг, он уже на автомате просто текст выключает. Я слышу общую картину. Вот. Если мне трек понравился, там мне его захотелось второй-третий раз послушать, тогда, конечно же, я уже вслушиваюсь, слушаю текст. Но вот изначально, когда я первый раз слушаю трек, я никогда текст не слышу. Ну, в очень редких исключениях, когда там вот уже прямо лезет в ухо, тогда, может быть, и услышу. А так не потому, что я вредный какой-то. Нет, это уже чисто профессионально, это уже отсекается на уровне мозга. Вот, песня, вот, смотрите, написал Витос продолжение предыдущей песни, только вокалистку поменяли, скучно. Вот, Геннадию Скляр послышался. Дениске что-то, говорит, не пошло, депрессия. Вот, второму Дениске интересная мысль в песне послышалась. Что там еще? Акрет пишет, вторая песня прошла мимо как-то. Ну, что-то у нас прям под конец бомбардировки прям пошло затяжная тягомотина. Затяжная тягомотина пошла. Но ладно, ничего страшного. А тоже, смотрите, все почти пятиминутки. 4.40, 4.20, 4.30. Вот. Куда там нам вот эти с двухминутными треками? Да куда? Это такое ощущение, что человеку просто платят за каждый такт, звука. Вот. Ну, так бывает. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Этикет». Город Питер. Блюз прощальный называется трек. И, собственно, написано следующее. Музыкальная группа из Питера, полуфиналисты конкурса «Битва за эфир» на нашем радио, участники «Высоцкий фест», сочиняем свое, балуемся жанрами, переводим отечественные хиты на английский. Вот, Дениска пишет, даешь однотонную линию на 10 минут в конце. Ну, давай попробуем. Сейчас послушаем, что нам «Этикет». Вот у них поменьше, у них 3.52. Давайте будем слушать, давайте будем комментировать. Поехали. Поехали.

быстро очень мокрым снегом на ресницах саксофон у края ночи.

Ой, друзья, у меня проблема теперь. Мне надо как-то это развидеть. Есть у нас сугубо такой гетеро-музыкант Одессит Петруха. Стандарт читинг. Вот. И прислал он в Дискорд нам такой этот, как это называется, смайлик, да? Короче, гифку. Сволочь. Пишет, платье не жены, платье кумы было. Альтернативная обложка к равенству полов. Ну что могу сказать? Тебе идет. Тебе идет. Так. Что там еще? Запахло, пишет вот форматом нашего радио. Классная песня, но, блин, все хорошо, но когда закос под наше радио, так, такого добра навалом. Запах нашего радио прям. Слушай, но тут дело нет, это не запах нашего радио. Это просто такой вот поджанр эстрадной песни. И я за эфиром сказал, мне очень Эдика Тусаниди напомнила. Причем вот такое прям подозрение, что Эдик втихаря замутил еще один проект. Вот, и в Питере, когда он ездит в Питер гастролировать или в кино. Он у нас постоянно в кино снимается. Кстати, знаете, что Эдик у нас? Он прям у нас такой продвинутый чувак. Вот, и, видимо, вот прям очень похоже, очень похоже. А Петруха, как, а это как развидеть? Ну, ты все, ты мне этот, ты мою жизнь искалечил просто. Ты просто мою жизнь искалечил. Он тут нам в Дискорд кидает картинки. Я не знаю, что, ну, осталось только мне сфотографироваться в балетной пачке и все. И все. И мир сошел с ума. Так. Что? Что еще хотел? Вот Володя Платвинов пишет: хорошо, мелодично и дуэтно местами. Все классно. Знаете, ребят, я всегда про такие треки говорю, слишком вылизанные. Музыка мне очень понравилась. Я не люблю вот такой классический вокал. Я не говорю, что это плохо. Нет, я чисто свое мнение высказываю. Вот у меня что у Эдика, я его постоянно ругаю, говорю: Эдик, ты до такой степени вылизываешь песню, что ее становится неприятно слушать, она становится стерильной. То есть там вот нету жизни, там все прям настолько все точно, настолько все выверено, красиво, да, но вот есть какой-то вот прям вот скребет вот здесь вот. Вот прям вот хочется кому-нибудь в спину плюнуть, чтобы вот это ощущение пропало. Вот я не люблю очень вылизанные треки. Все классически, красиво, ровненько, все идеально. Но вот оно в моей душе такое не приживается. Я не в обиду ребятам ни в коем случае. Просто вот, ну, свои ощущения рассказываю. Хочется какой-то шелухи. Вот я сегодня увидел Петруху в платье. Все. Мой день можно считать законченным. Вот, даешь Зухера в балетной пачке на камеру по звуке неформатного радио вместе с хомячками. Ну, когда я же обещал всем, что я когда дострою студию, я нажрусь так, чтобы обоссаться. И вот, наверное, в этот же день я и сфотографируюсь в балетной пачке. Хрен с ним. Вот. Ладно, друзья. Все, это был финальный трек сегодняшней программы. А что будет дальше? В четверг ночью или в понедельник рано утром на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Для меня определилось прям несколько треков. Мне прям действительно понравились. Прям готов даже этих ребят в грани позвать, если есть желание поучаствовать. Я думаю, вы украсите ротацию собой. Вот. И, собственно, выберем победителя через 2 недели. Через 2 недели. То есть у нас следующая бомбардировка как раз через вторник. Через вторник. И вот тогда и выберем победителя. Завтра услышимся с вами в рамке программы «Неформатный миксер». Я обновлю пизерек. Завтра у нас будут те, кто давно с нами. А, вон же что, я же вам обещал, да? Ну ладно, сейчас, подождите, секундочку. Секундочку тогда подождите, буквально. Мне надо что сделать?
Мне надо набрать search. Тут вот search. Простите, мой албанский. Но что это такое? А, букву А пропустил. Сейчас все будет. Алиска, сейчас все будет. Так, это у нас было алоэ каланхоэ. Алоэ каланхоэ. Так. Найти. Тынц. А что такое? Может, по-латински? Ну-ка, найти. Так, вот же она. Вот же она, эта песня. Сейчас я ее случайно удалил. Вот, я ее совершенно случайно удалил с компа. И я в прошлую среду хотел ей закончить эфир. А получилось так, что я ей не смог закончить эфир, потому что она у меня удалилась. Сейчас я ее сохраню прямо на рабочий стол, чтобы она больше у меня не потерялась. Вот, и этой замечательной песней, мы завершим, понимаешь, завершим наш сегодняшний эфир. Вот, на радио после нее включится другой диджей или автодиджей. Вот. Да и на видео то же самое, потому что мне выпить с вами уже нечего. Все, друзья, всем пока. Машу лапкой радиослушателям. Ну, на стриме я еще повисю, пока песня не закончится. Всем пока, завтра услышимся в 21:00 по Москве. Подтягивайтесь.

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: АВИА – антивокально-инструментальный ансамбль, основанный в 1985 году бывшими участниками группы «Странные игры». АВИА никогда не были пародией. Может, потому что это было весело. Фанаты конструктивизма 20-х годов СССР. Маяковский, там индустрия, время вперед, все дела. Да еще и кругом перестройка, ну, конец 80-х. Искреннее увлечение этой темой, ирония по отношению к советской действительности дало тот позитив, который до сих пор веселит и дает хорошее настроение. АВИА – это история про бессмертный человеческий идиотизм, который никуда не девается и всегда жив. Это было 40 лет назад, это есть и сейчас. Ничего не изменить. Все то же и все туда же. АВИА, проснись и пой.

0: «Золотая коллекция информатного радио».
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж. Трек называется «Сага. Воин. Поехали».

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

проводник попросил провожатых. Расставание, как злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи. Лишь мигнет на прощание фонарь.

шепоте листьев, летящих под ноги, слышится музыка, небо творение, музыка стуки дождя нескончаемом, в шепоте осень.

тела шмат. В поисках утех, в поисках наград, полон рефлексий Бога и царя, просит, голосит. Да, похоже, зря, наплевать царю. Отвернулся Бог, жалок и угрюм, познает урок. Коли бит судьбой, заступил за край, не скули, не ной, сам себя спасай. Дрожь в руках уйми, горемычный друг, шор из глаз сними, посмотри вокруг. Пусть примером высшим в ходу тебе те, о ком наслышан с молодых ногтей. Вот, к примеру, знаешь наверняка сказку про румяного колобка. Вымысел, конечно, да в нем намек, что весьма полезно усвоить впрок. Лишь ступив бездумно через порог, наш герой на муки себя обрек. Вызубрил науку, что всех важней, мир живет по кривде с начала дней. Лишь дожди да ветер, дары небес, нет любви на свете и нет чудес. Коль рука слаба, эпилог простой, быть тебе судьба чьей-нибудь едой.

Саша полон сил, не погряз в хандре, нос не опустил, обуял запал, ясь зубами грызть. Колобок не стал уходить всю жизнь. И давно дед с бабкой лежат в гробах, и давно сгорел, где мили амбар. Развалилась печка, где был печен, и Сусекин напрочь сточил жучок. От скитаний, тягот, нужды и забот Колобок стал серп и как камень тверд. Ни жены,

трав, домик ледяной у лисы отжав. Так уж повелось, что вопрос ребром, мякишем родился, так стань ядром. Бей наотмашь вечность, гляди вперед, или первый встречный тебя сожрет. Ярость и гордыню сожми в кулак, Логофет не кум, сатана не брат. Будничному действу пиши сюжет, хищник или жертва, решай уже. Пусть тропы не видно во тьме ночной, пусть тиран обрыдлый течет слюной, пусть медведь голодный в кустах ревет, зазывая сдобный безмозглый скот. Воспевай свободу, шальную страсть, для немого сброда раскрыта пасть. Кривде поперек воплощай мечты. Смог же Колобок, значит, сможешь. Ты.

Для нас час икс настанет, и на седьмом небе гроза грянет вовсю. Как прогремит гром, мы закроем все окна, захлопнем двери и как тени к огню. Первый из нас песнь затянет, да такую, словно стрела во мгле, вспышка в ночи. Второй с плеча рубить станет, третий вино достанет, ну, четвертый.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скал.

Хоть за стеной горизонт до глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

вместе, не играя в рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

0: Часто цвета меняют свою окраску. Черное кажется белым, а сумерки светят цветным. И каждый из нас наденет свинцовую маску, чтобы казаться не тем, кто ты есть, чтобы казаться иным. Люди и звери прячутся от закланья, ищут покоя, жгут за собой мосты. Ведь существуют стены непонимания. Кто их возьмет и разрушит? Я или ты? Нам не найти, где искренность истины бродит, где есть реальность, а где лишь иллюзии тень. И неизвестно, кто в жизни всем роли отводит. Кто ты, охотник удачи или мишень?
1: Сегодня ночью я опять не лягу спать, чтоб подарить.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Но так будет поживее.
2: Угу.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В его руках гитара плакала, рыдала, смеялась, разговаривала. Обо всем делилась с людьми, всем, что вмещалось в ее деревянную душу. Этот человек стал ретранслятором, переводчиком шести струн и переводчиком с гитарного на человечий. А зовут его Джеймс Маршал Хендрикс. Родился в Сиэтле, штата Вашингтон, 27 ноября 1942 года. Умер 18 сентября 1970 в Лондоне. Входит в клуб 27. Ну, кому надо, прогуглите, что это за клуб. Еще при жизни его называли виртуозом. Он открыл бесконечный источник возможностей нового звучания и по праву занимает первое место среди всех гитаристов мира.

Хендриксе было намешано столько всего. Его прадед был чероки, другой прадед ирландцем. Дед и бабка были вообще актерами театра варьете в Ванкувере. После смерти матери Джимми купил себе гитару за $5, акустическую, такую плохенькую, и начал играть. Он был левшой, но отец заставлял его играть, так как думал, что вот это вот левша – это все от дьявола. При отце Джимми играл правой рукой. Дело в том, что был риск раз и навсегда расстаться с гитарой. Но отец уходил, и он переворачивал гитару и играл левой рукой. В результате смог освоить технику upside down. I know you like to dance, but I'll give somebody else a chance. I'd like to express myself. Get back, you're ruining

В начале 60-х Джимми Хендрикс послужил дяде Сэму, ну, то есть в армии. Случилось так, что он угнал тачку, и его поймали. Адвокат добился того, что вместо тюряги Джимми забрали на 2 года в солдаты. В ВДВ, поняли? С парашютом прыгать. Но десантник из него был никудышный. Он спал на посту. Все дела, что ему поручали, проваливал. Про таких говорят, у них даже говно в руках ржавеет. В итоге, не отслужив и года, Хендрикса демобилизовали из-за травмы, полученной при прыжке с парашютом. В 64-м году Джимми попал в Нью-Йорк, где, как приглашенный музыкант, работал с Сэмом Куком. Тина Тернер играл в группах Литл Ричарда. Познакомился с Фрэнком Заппой, который показал Хендриксу то, что только что изобретенную педаль эффекта «Вау-вау», которую Джимми освоил в совершенстве, сделав неотъемлемым элементом фирменного звучания Хендрикса.

0: шляпой к маме своей.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
3: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: сигареты!
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

чувства по проводам. Я так сильно влюбилась, а то, что на пару нам, Евино отчество Бог мне простит. Мы договорились,

0: мальчик мой.
1: Участники сборника «Грани».
2: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край, а трек называется «Рыжая». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

Когда ты постучишься в дверь, то я открою. Скажу тебе привет, признавшись, что уже не ждал. Тебя в последний раз я провожал весною. И, в общем-то, уже не ждал, хоть ждать не перестал. Я отвык от тебя, я привык без тебя. Даже голос твой слышать сейчас как-то странно.

свои глаза. Ты знаешь, у меня нет радости, нет злости. От нашей встречи хоть и по щеке слеза. Я отвык от тебя, я привык без тебя. Даже голос твой слышит сейчас –

как страшно. Но когда ты снова рядом, моя любовь совсем не чувствует тебя. Я провожал тебя весной,

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Дифтонс, американская нью-метал-группа. Один из первооткрывателей нью-метала на планете Земля. Первый альбом люди выпустили в 1995 году. А так-то народ гнил в Сакраменте, что в Калифорнии, аж с 1988 года. 7 лет прошло до выхода дебютного альбома. Как нью-метал стал коммерчески успешным, так дельцы от шоу-бизнеса и стали искать кругом и везде талантливых ребят. В течение последующих 5 лет Deftones развивал успех, набирал обороты и в 2000 году получил Грэмми за композицию «Elite», которую мы сейчас и заценим вместе с вами. Серьезная музыка!

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда, мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно не поседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда найдем начало круга,

точно зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе на облаке, продолжать танцевать.

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
3: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки».
2: А все это наша жизнь, собственно.
3: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Движение Яш»,

Я был так счастлив с собой. Но войдя, всякий раз просила прощения. Но утоплены веслы к берегу, поздно и в море. Все просто, не то что на суше.

кино. Ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает снегом город серый и чужой. Выключаю свет и молчу.

деревья хранят солнечного лета тайны.

Они сыты и согреты, они научены. Их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, пошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomedy Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: vein. Just pleasure in my vein. Just pleasure in my vein.
1: Только самая лучшая музыка. Вы слушаете неформатное радио.

тьмы ни света нет. Сбивает с толку нас то, как светило спектр воспринимает глаз. Планету облепил тягучий полумрак и сажу отбелил. Не отличить никак. Нет правды на земле, как, впрочем, нет и лжи. Кто смог повыше влезть, кому принадлежит возможность без помех с экранов гнуть свое, того слова в момент мы истиной сочтем. Отсутствует мораль. Суть этики всегда условностей вуаль, запретов череда. Сперва петля и плеть загонят под хомут. Глядь, через пару лет уже запрет зовут законом, а потом отсутствие свобод, внушение кнутом за нравственность сойдет. Нет никакой любви, химическая блажь. Лишь тот неуязвим, кто распознает фальшь. Сквозь снегопад невзгод, сквозь пляски на краю, и в культ не возведет иллюзию свою. Нет ни добра, ни зла. Придуманы они как будто на века, но пролетают дни, наращивая люфт, срывая тормоза и с минуса на плюс, меняя полюса. Ни яви нет, ни снов, ни воли, ни цепей, ни рая, ни котлов, ни бога, ни чертей. Чисты кругом холсты, реальности объем, лишь кокон пустоты. И ты, как в гипсе, в нем.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

мерцание звезд утонет в свете. Зари весенней и живой я ждал, но я тебя не встретил. В туманной дали поезд твой я ждал, но я тебя не встретил. В туманной дали поезд твой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

я приду среди ночи, хочешь? Возьму такси, приеду срочно, и я скажу тебе, что ты красива. Все потому, что у тебя

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1993 году в Калифорнии в городе Бейкерсфилд была такая группа L.A.P.D. Из ее состава выгнали вокалиста и нашли другого, а им стал Джонатан Дэвис. А группа это Корн, а стиль New Metal. Знаете, там волынки на сцене, бормотание несвязанных слогов, микрофон. Это что-то. Вот если взять и послушать целиком альбом Корн, вы либо сразу станете фанатом, либо все равно станете фанатом этого коллектива, потому что до этого вы ничего подобного не слышали. Своя собственная манера исполнения тяжелой музыки привела Корн к рождению нового стиля New Metal.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.